0: личная поддержка семьи с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. В этом году параллельно с учебой работают 60% студентов. 40% работают полный рабочий день, 20% – неполный. Для сравнения, в прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%. Чаще всего работают студенты старше 26 лет, магистранты, те, у кого уже есть высшее образование, студенты-заочники, а также те, чьи личные Личный доход превышает 600 евро в месяц. В свою очередь, более молодые студенты и студенты очных программ бакалавриата реже совмещают работу с учебой. Половина работающих студентов трудоустроены по своей специальности. Такая связь чаще наблюдается у магистрантов, а также у тех, кто планирует закончить учебу в течение ближайшего года. Граница между работой и личной жизнью становится все менее заметной. Более 3/4 работников в Латвии признались, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет не о развлечениях, а о визитах к врачам и других вопросах, связанных со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала «Алма Карьер Латвия». Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет. Самая распространенная причина отвлечься от работы – здоровье. 70% рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы. Кроме того, 47% читают или пишут личные электронные письма, 30% заходят в социальные сети, 28% занимаются вопросами, связанными с детьми, например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия, 23% совершают покупки в интернете, 20% планируют поездки или делают бронирование, 18% решают бытовые вопросы, например, организуют уборку или ремонт, 16% отправляются за покупками в обычные магазины, при этом речь не всегда идет о нескольких минутах. 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от 1 до 2 часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю. В CV.lv считают, что результаты отражают изменения самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило. Сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины, чаще чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего – 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины – 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвия заняла 9 место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Первое место в топ-10 самых кошачьих стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств. На втором месте Румыния с показателем 48%, на третьем Индонезия с показателем 47%. В десятку также вошли Филиппины 43%, Таиланд 42%, Польша, Новая Зеландия по 41%, США и Латвия Латвия по 37%. Замыкает первую десятку Венгрия – 35%. Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни. Им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах. Высокие показатели отмечены и в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла 3-е место в мировом рейтинге. Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек – разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных. Исследования ранжируют страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех 3 странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство

0: Размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организаций транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив Манабалсалвэ собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа на сезон 2026-2027 года. Это на 9 216 доз или 6,6% больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне. Как сообщила Национальная служба здравоохранения, на закупку вакцин в этом сезоне планируется выделить 2 482 959 евро без учета налога на добавленную стоимость. В прошлом сезоне гриппа государство первоначально закупила 133 120 доз вакцины, позже было закуплено еще 6 тысяч доз. Национальный институт общественного здравоохранения организовал открытый тендер «Поставка вакцин против гриппа». По результатам закупки на сезон гриппа 2026-27 планируется закупить 70 900 доз вакцин против гриппа, 74 716 доз вакцин против гриппа для лиц старше 60 лет, а также 2 720 доз интраназальных вакцин против гриппа, предназначенных для детей до 2 лет. На этой неделе в Латвию, скорее всего, придут циклоны с сильным дождем, но в последние дни сентября, начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгала с юго-востока. В среду на большей части страны временами будет идти дождь. Температура воздуха не превысит плюс 12, плюс 17 градусов. Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки, количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин. Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября, начале октября значительно увеличится приток воды на даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами сохранится около плюс 10. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон. Самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие 4 недели ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие 3 недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью. Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил мэр Риги Вейсторс Кленбергс. В настоящее время планируется, что движение по временному мосту будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Кленбергс сообщил, что стоимость временного моста может составлять около 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда. Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Кленбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулинш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост, однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет. Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 до 60 тысяч транспортных средств, при этом в час пик около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Рига-Сатексма, перевозящих более 20 тысяч пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальные исследования транспортных потоков. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового счастливого будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины, чаще чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего. 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины. 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвийская почта выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой, одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге. Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки одновременно окажется в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске. Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное оглашение будет доступно с 10 до 15 часов, а презентация почтового блока начнется в 12 часов. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой. Тираж почтового блока составит 4000 экземпляров, специального конверта 500 экземпляров. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив Манабалс.ЛВ собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат, только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 66,8% опрошенных семей с трудом сводят концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями. 20,1% – с трудом. 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей. От 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна примерно половина опрошенных, 50,3% и 51,1% соответственно. В Рижском регионе, Земгале и Курзаме, этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. У 32% семей доход составляет от 1000 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы. В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми. Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений. Это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%, поддержкой по месту работы 9,6%, удостоверением «Почетная семья» 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией. Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также были оценены возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким, более широкая жилищная поддержка семей с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. В этом году параллельно с учебой работают 60% студентов. 40% работают полный рабочий день, 20% – неполный. Для сравнения, в прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%. Чаще всего работают студенты старше 26 лет, магистранты, те, у кого уже есть высшее образование, студенты-заочники, а также те, чьи личные Личный доход превышает 600 евро в месяц. В свою очередь, более молодые студенты и студенты очных программ бакалавриата реже совмещают работу с учебой. Половина работающих студентов трудоустроены по своей специальности. Такая связь чаще наблюдается у магистрантов, а также у тех, кто планирует закончить учебу в течение ближайшего года. Граница между работой и личной жизнью становится все менее заметной. Более 3/4 работников в Латвии признались, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет не о развлечениях, а о визитах к врачам и других вопросах, связанных со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала «Алма Карьер Латвия». Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет. Самая распространенная причина отвлечься от работы – здоровье. 70% рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы. Кроме того, 47% читают или пишут личные электронные письма, 30% заходят в социальные сети, 28% занимаются вопросами, связанными с детьми, например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия, 23% совершают покупки в интернете, 20% планируют поездки или делают бронирование, 18% решают бытовые вопросы, например, организуют уборку или ремонт, 16% отправляются за покупками в обычные магазины. При этом речь не всегда идет о нескольких минутах. 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от 1 до 2 часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю. В CV.lv считают, что результаты отражают изменения самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило. Сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины чаще, чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего – 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины – 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвия заняла 9 место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Первое место в топ-10 самых кошачьих стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств. На втором месте Румыния с показателем 48%, на третьем Индонезия с показателем 47%. В десятку также вошли Филиппины 43%, Таиланд 42%, Польша, Новая Зеландия по 41%, США и Латвия по 37%. Замыкает первую десятку Венгрия – 35%. Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни. Им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах. Высокие показатели отмечены и в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла 3 место в мировом рейтинге. Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек – разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных. Исследования ранжируют страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив «Мана Балсалве» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов был было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумбарс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа на сезон 2026-2027 года. Это на 9 216 доз или 6,6% больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне. Как сообщила Национальная служба здравоохранения, на закупку вакцин в этом сезоне планируется выделить 2 482 959 евро без учета налога на добавленную стоимость. В прошлом сезоне гриппа государство первоначально закупила 133 120 доз вакцины, позже было закуплено еще 6 тысяч доз. Национальный институт общественного здравоохранения организовал открытый тендер «Поставка вакцин против гриппа». По результатам закупки на сезон гриппа 2026-27 планируется закупить 70 900 доз вакцин против гриппа, 74 716 доз вакцин против гриппа для лиц старше 60 лет, а также 2 720 доз интраназальных вакцин против гриппа, предназначенных для детей до 2 лет. На этой неделе в Латвию, скорее всего, придут циклоны с сильным дождем, но в последние дни сентября, начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгала с юго-востока. В среду на большей части страны временами будет идти дождь. Температура воздуха не превысит плюс 12, плюс 17 градусов. Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки. количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин. Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября-начале октября значительно увеличится приток воды на даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами сохранится около плюс 10. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон, а самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие 4 недели ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие 3 недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью. Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил мэр Риги Виесторс Клендергс. В настоящее время планируется, что движение по временному мосту будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Клендергс сообщил, что стоимость временного моста может составлять около 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда. Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Клейнбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулинш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост, однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет. Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 до 60 тысяч транспортных средств, при этом в час пик около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Рига-Сатексма, перевозящих более 20 тысяч пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальные исследования транспортных потоков. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО Бюро кредитной информации со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины, чаще чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего. 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины. 23% против 14% мужчин. В свою очередь мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвийская почта выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой, одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге. Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки одновременно окажется в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске. Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное оглашение будет доступно с 10 до 15 часов, а презентация почтового блока начнется в 12 часов. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой. Тираж почтового блока составит 4000 экземпляров, специального конверта 500 экземпляров. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив «Манабалсалве» собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Ригас Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 66,8% опрошенных семей с трудом сводят концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы. 34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями. 20,1% – с трудом. 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко. Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей. От 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов. Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна примерно половина опрошенных, 50,3% и 51,1% соответственно. В Рижском регионе, Земгале и Курзаме, этот показатель достиг 70-75%. В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро. У 32% семей доход составляет от 1000 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы. В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми. Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений. Это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%, поддержкой по месту работы 9,6%, удостоверением «Почетная семья» 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией. Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9 классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко также были оценены возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким, более широкая жилищная поддержка семьи с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей. В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке. В Латвии продолжает снижаться занятость студентов. В этом году параллельно с учебой работают 60% студентов. 40% работают полный рабочий день, 20% – неполный. Для сравнения, в прошлом году учебу с работой совмещали 68% студентов, а в 2022 году – 76%. Чаще всего работают студенты старше 26 лет, магистранты, те, у кого уже есть высшее образование, студенты-заочники, а также те, чей личный доход превышает 600 евро в месяц. В свою очередь, более молодые студенты и студенты очных программ бакалавриата реже совмещают работу с учебой. Половина работающих студентов трудоустроены по своей специальности. Такая связь чаще наблюдается у магистрантов, а также у тех, кто планирует закончить учебу в течение ближайшего года. Граница между работой и личной жизнью становится все менее заметной. Более 3/4 работников в Латвии признались, что занимаются личными делами в течение рабочего дня. Чаще всего речь идет не о развлечениях, а о визитах к врачам и других вопросах, связанных со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией по подбору персонала «Алма Карьер Латвия». Согласно исследованию, 76% опрошенных так или иначе решают личные вопросы в рабочее время. время. При этом 44% считают свою работу достаточно гибкой, чтобы совмещать рабочие обязанности с небольшими личными делами. Еще 32% говорят, что такая возможность зависит от загруженности конкретного периода. У 24% работников подобной свободы практически нет. Самая распространенная причина отвлечься от работы – здоровье. 70% рассказали, что в рабочее время посещают врача или решают другие медицинские вопросы. Кроме того, 47% читают или пишут личные электронные письма, 30% заходят в социальные сети, 28% занимаются вопросами, связанными с детьми, например, отвозят их в детский сад, школу или на занятия, 23% совершают покупки в интернете, 20% планируют поездки или делают бронирование, 18% решают бытовые вопросы, например, организуют уборку или ремонт, 16% отправляются за покупками в обычные магазины. При этом речь не всегда идет о нескольких минутах. 53% опрошенных заявили, что тратят на личные дела от 1 до 2 часов в течение рабочего дня. Другие отметили, что в общей сложности посвящают им несколько часов в неделю. В CV.lv считают, что результаты отражают изменения самой модели трудовых отношений. Во многих компаниях фактически действует негласное правило. Сотрудник может решить небольшой личный вопрос в рабочее время, если это не мешает выполнению его обязанностей. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО «Бюро кредитной информации» со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины, чаще чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего. 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины. 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвия заняла 9 место в мировом рейтинге стран с самой высокой долей домохозяйств, в которых живут кошки. Согласно данным, за 2025-2026 годы хотя бы одна кошка есть у 37% латвийских семей. Такой же показатель в США. Первое место в топ-10 самых кошачьих стран мира заняла Россия, где кошки живут примерно в 59% домохозяйств. На втором месте Румыния с показателем 48%, на третьем Индонезия с показателем 47%. В десятку также вошли Филиппины 43%, Таиланд 42%, Польша, Новая Зеландия по 41%, США и Латвия по 37%. Замыкает первую десятку Венгрия – 35%. Авторы исследования отмечают, что кошки хорошо подходят для городской жизни. Им требуется меньше пространства, чем собакам, они относительно самостоятельны и могут комфортно жить в квартирах. Эти особенности могут играть важную роль в городах, где люди преимущественно живут в квартирах в серийных домах. Высокие показатели отмечены и в Юго-Восточной Азии. Индонезия заняла 3 место в мировом рейтинге. Филиппины и Таиланд также вошли в первую пятерку. При этом доля домохозяйств с кошками и общее количество кошек – разные показатели. Страна может иметь большое количество кошек благодаря численности населения, но при этом не входить в число лидеров по доле семей, содержащих этих животных. Исследования ранжируют страны именно по доле домохозяйств, где есть хотя бы одна кошка. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях и ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершенно совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив Manabals.lv собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов был было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумбарс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Рига Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Государство планирует закупить 148 336 доз вакцины против гриппа на сезон 2026-2027 года. Это на 9 216 доз или 6,6% больше, чем было закуплено в предыдущем сезоне. Как сообщила Национальная служба здравоохранения, на закупку вакцин в этом сезоне планируется выделить 2 482 959 евро без учета налога на добавленную стоимость. В прошлом сезоне гриппа государство первоначально закупила 133 120 доз вакцины, позже было закуплено еще 6 тысяч доз. Национальный институт общественного здравоохранения организовал открытый тендер «Поставка вакцин против гриппа». По результатам закупки на сезон гриппа 2026-27 планируется закупить 70 900 доз вакцин против гриппа, 74 716 доз вакцин против гриппа для лиц старше 60 лет, а также 2720 доз интраназальных вакцин против гриппа, предназначенных для детей до 2 лет. На этой неделе в Латвию, скорее всего, придут циклоны с сильным дождем, но в последние дни сентября, начале октября, возможно, бабье лето, прогнозируют синоптики. Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгала с юго-востока. В среду на большей части страны временами будет идти дождь. Температура воздуха не превысит плюс 12, плюс 17 градусов. Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки. количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин. Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября-начале октября значительно увеличится приток воды на даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами сохранится около плюс 10. Заморозков на этой неделе не ожидается. Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон, а самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше плюс 20 градусов. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие 4 недели ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие 3 недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью. Для организации движения во время реконструкции Вантового моста планируется установить временный мост через Даугаву, сообщил мэр Риги Вейсторс Кленбергс. В настоящее время планируется, что движение по временному мосту будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Как подчеркнул мэр, пока такой мост не будет установлен, он не допустит остановки движения по Вантовому мосту. Основные работы по реконструкции моста планируется начать в 2027 году. Кленбергс сообщил, что стоимость временного моста может составлять около 20 миллионов евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда. Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Кленбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр. Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулинш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост, однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет. Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 до 60 тысяч транспортных средств, при этом в час пик около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Рига Сатексма, перевозящих более 20 тысяч пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальное исследование транспортных потоков. В Латвии 13% совершеннолетних жителей никогда не брали кредит, лизинг или не использовали кредитный лимит, сообщили в АО Бюро кредитной информации со ссылкой на проведенный Норстат-опрос. Из жителей, которые никогда не пользовались займом, 63% указывают, что не хотят брать на себя финансовые обязательства. 45% говорят, что кредит не нужен, так как хватает своих доходов. Результаты опроса показывают, что существенное значение имеет и осторожность в отношении финансового будущего. Из респондентов, которые никогда не брали в долг, 24% сказали, что будущее им кажется слишком неопределенным. 19% заявили, что боятся брать в долг. Еще 13% в качестве причины называют отсутствие стабильного дохода. Менее 2% из тех, кто никогда не брал кредиты, указали, что пытались взять в долг, но получили отказ. Данные опроса выявляют различия в причинах, указанных женщинами и мужчинами. Женщины чаще, чем мужчины, говорили, что не берут в долг из-за неопределенности будущего – 29% и 15% соответственно. Страх перед заимствованием также чаще упоминают женщины – 23% против 14% мужчин. В свою очередь, мужчины чаще отвечали, что заем им не был нужен, так как им хватает своих доходов. Так отметили 52% мужчин и 40% женщин, которые никогда не брали в долг. Латвийская почта выпустит почтовый блок, посвященный Ульяне Семеновой, одной из самых известных спортсменок Латвии и легенде мирового баскетбола. Новый выпуск войдет в серию «Легенды латвийского спорта», а его презентация состоится 22 сентября в Латвийском спортивном музее в Риге. Выбор даты связан не только с выпуском марок. В сентябре на экраны выходит художественный фильм «Уля», посвященный жизни и спортивной карьере Семеновой. Таким образом, имя знаменитой баскетболистки одновременно окажется в центре внимания и в кино, и в новом филателистическом выпуске. Первый день выпуска пройдет 22 сентября в Латвийском спортивном музее. Специальное оглашение будет доступно с 10 до 15 часов, а презентация почтового блока начнется в 12 часов. Посетителям также расскажут о создании выпуска и спортивном наследии Семеновой. Тираж почтового блока составит 4000 экземпляров, специального конверта 500 экземпляров. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! После рассмотрения поправок к закону о пенсиях по выслуге лет для работников системы Министерства внутренних дел, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам призвала Кабинет министров комплексно оценить юридическое регулирование пенсий по выслуге лет во всех отраслях ведомствах, чтобы обеспечить взаимно согласованные условия и равное отношение к получателям пенсий по выслуге лет. Поправки к упомянутому закону предусматривают лишение права на получение пенсии по выслуге лет для работников МВД, совершивших тяжкое преступление против государства или преступление, связанное с насилием. По мнению комиссии, необходимо оценить взаимную согласованность различных нормативных актов и обеспечить равное отношение к получателям пенсии по выслуге лет, независимо от ведомства или службы. Особенно комиссия призывает оценить случаи, когда совершение уголовного преступления влияет на право лица на пенсию по выслуге лет. В таких случаях необходимо было бы установить четкие и единые критерии. Также следует оценивать ситуации, когда преступление совершено уже после увольнения лица со службы и назначения пенсии по выслуге лет. В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке Цитаделла со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка Цитаделла Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%. НАТО и вся Европа испытывают большие проблемы с противовоздушной обороной, убежден президент Латвии Эдгар Ринкевич. В интервью газете The Guardian президент указал на молниеносное развитие технологий в области применения дронов, в связи с чем нынешние усилия Европы по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года. «Мы видим, что системы ПВО, защита от беспилотников, противоракетная оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенными. С этим сталкивается не только Украина, но и вся Европа и НАТО. Ведь если Россия решит запустить несколько ракет на эту территорию, я думаю, что сегодня для многих стран это станет серьезным испытанием», — сказал Ринкевич. По мнению латвийского президента, Россия сделает все необходимое, чтобы подорвать поддержку Киева со стороны западных государств. Речь идет о диверсиях, кибератаках и инцидентах с беспилотниками. «Я бы исключил обычное военное вторжение, но нам следует быть очень бдительными, когда речь идет о всевозможных других вариантах», — добавил Ринкевич. Союз свободных профсоюзов Латвии призывает разработать юридически четкий механизм, обеспечивающий местным работникам за одинаковый или равноценный труд оплату, сопоставимую с вознаграждением работников, привлеченных из третьих стран. Председатель профсоюза Эгилс Балдзенс подчеркнул, что местному работнику нельзя платить меньше за одинаковый или равноценный труд лишь потому, что нормативные акты устанавливают более высокий порог оплаты труда для иностранцев. Действующее регулирование предусматривает, что при предоставлении иностранцу права на трудоустройство размер необходимых ему финансовых средств обычно привязан к средней брутто-зарплате в соответствующей отрасли либо к минимальной зарплате, установленной генеральным соглашением в отрасли. Для местных работников такой особый порог оплаты труда не предусмотрен. В результате могут возникать ситуации, когда местный работник получает в одной компании значительно меньшую зарплату за сопоставимую работу, чем работник, привлеченный из третьей страны. Так, в одной из входящих в профсоюз организации транспортной отрасли месячная брутто-зарплата иностранного работника составила 2050 евро, тогда как местного – 1535 евро. Таким образом, местный работник получает примерно на 25% меньше за ту же работу. На портале общественных инициатив Манабалс.ЛВ собрано 10 тысяч подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть Сейм. Представителем инициативы указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. В инициативе говорится, что в парламенте с меньшим числом депутатов было бы проще обеспечить работу в комиссиях. По мнению автора инициативы, сокращение числа депутатов могло бы также способствовать укреплению связи с избирателями и более активной работе с регионами. В качестве еще одного аргумента приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере более 40 миллионов евро, из которых около 31 миллиона предусмотрено на оплату труда депутатов и работников Сейма. Бумберс отмечает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70, экономия только на должностных окладах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год. Дополнительная экономия могла бы быть достигнута за счет оплаты труда помощников депутатов, компенсаций и прочих расходов. Рига Силтумс подготовилась к предстоящему отопительному сезону. Завершены гидравлические испытания теплосетей, проведено техническое обслуживание производственных объектов и своевременно закуплены энергоресурсы. При этом в компании отметили, что цены на энергоресурсы существенно увеличились, и в этом сезоне тариф по прогнозам вырастет примерно на 20-30%. По сравнению с рыночными ценами на момент расчета действующего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 140-42%, а биотопливо на 43%, пояснили представители Рига Силтумс. В долгосрочной перспективе компания продолжает развивать портфель энергоресурсов, снижая зависимость от природного газа и повышая роль возобновляемых источников энергии и электрификации. Инвестиционные планы предусматривают создание новых мощностей на биомассе объемом 76 мегаватт, электрификационных мощностей до 30 мегаватт, а также внедрение решений для рекуперации и накопления тепла и использования тепловых насосов. Как пояснили в Рига Силтумс, такие решения в будущем позволят более гибко выбирать наиболее выгодный источник энергии, сократить потребление топлива и уменьшить влияние рисков, связанных с колебаниями мировых цен на энергоресурсы. Большинство жителей Латвии признают, что не смогли бы самостоятельно определить, настоящее перед ними лекарство или подделка. Особенно уязвимы покупатели, которые ищут препараты в интернете в надежде найти более низкую цену. Согласно опросу Латвийской организации по верификации лекарственных средств и исследовательского центра СКДС, 69% жителей страны не смогли бы отличить поддельный рецептурный препарат от оригинального. Уверены, что сумели бы распознать фальсификат только 15% опрошенных. Еще 16% сомневаются, что смогли бы это сделать. При этом специалисты предупреждают, на практике определить подделку по внешнему виду чрезвычайно сложно. Современные фальсифицированные лекарства могут практически полностью копировать оригинал, от упаковки и маркировки до цвета и формы таблеток. В Латвийской организации по верификации лекарственных средств подчеркивают, что безопасность рецептурного препарата, приобретенного вне легальной цепочки поставок, гарантировать невозможно. Поэтому организация рекомендует приобретать рецептурные лекарства только в лицензированных аптеках или получать их через учреждения здравоохранения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция обсуждает решение по снижению цен на бензин и дизтопливо. Далее об этом и других событиях более подробно. Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партий, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу 25 сентября в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер. В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовые учреждения развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8000 человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра, дорогие друзья, с вами Олег Пек, вы слушаете радио «Мелодия» и, конечно же, наш исторический календарь. Сегодня вторник, 22 сентября, природа как раз проходит точку осеннего равноденствия, день и ночь почти сравнялись. И с этого момента тьмы в наших краях становятся чуть больше, чем света. Ну а давайте не грустить, у нас есть еще теплый плед из истории, и сейчас я вам его разверну.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с события, которое случилось совсем рядом с нами. Можно сказать, у нас под окнами. 22 сентября 1236 года произошла битва при Салле. Жемайты и земгалы, предки нынешних литовцев и латышей, наголову разбили рыцари ордена меченосцев. Того самого воинственного братства, что пришло на Балтику с мечом и крестом. Тяжелую рыцарскую конницу заманили в болотистую низину, где закованные в латы всадники увязли и потеряли все свое преимущество. После этого разгрома орден меченосцев фактически перестал существовать. История, как видите, писалась и здесь, на нашей земле. А вот еще события мирового масштаба. 22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн обнародовал первую предварительную часть прокламации об освобождении рабов. Документ, который перевернул американскую историю и стоил стране страшной гражданской войны. Одна подпись, и миллионы людей получили надежду на свободу. Вот знаете, о чем я подумал? Ведь как по-разному звучит слово «свобода» в сегодняшних историях. Свобода земли, отстоявшая себя на болотах при Салле, и свобода людей, которым одним росчерком пера вернули право называться человеком. Ну, а теперь наши именинники. И сегодня их у нас довольно много, и, конечно, будут связаны они в том числе с музыкой. Первым назову голос, который ни с чем не спутаешь. 22 сентября 1958 года в тосканской деревушке родился Андреа Бочелли, итальянский тенор, человек, который вернул оперу на большую эстраду. В тот же день, 22 сентября 1938 года, родился Дин Рид, американский певец и актер, которого называли «Красным Элвисом». Целое поколение слушателей выросло на его концертах и улыбке. 1987. Великобритания. На свет появился Том Фелтон. Да-да, тот самый Драко Малфой из «Гарри Поттера», которого обожали и обожали ненавидеть. Мало кто знает, что Фелтон еще и музыкант, прекрасно играет на гитаре, пишет собственные песни. Не обойдем вниманием и спорт. 22 сентября 1976 года, 50 лет назад, в Бразилии родился Роналдо, тот самый зубастик, один из величайших нападающих в истории футбола. Двукратный чемпион мира, гроза вратарей, человек, при виде которого замирали целые стадионы. Даже те, кто равнодушен к футболу, помнят его улыбку. И под занавес имя для тех, кто любит, чтобы все было по науке. 22 сентября 1791 года родился Майкл Фарадей, английский физик, открывший электромагнитную индукцию. Проще говоря, без Фарадея у нас не было бы ни электричества в розетке, ни этого радиоприемника, из которого сейчас звучит мой голос. Так что давайте мысленно скажем ему спасибо. Вот такой сегодня день и про свободу, и про музыку, и про свет, несмотря на равноденствие. Пусть вторник будет к вам щедр, а дорога легкой. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров. Поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу сервис.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут о новаторском опыте Южной Кореи, которая успешно внедрила систему переработки пищевых отходов, сократив их долю на свалках практически до нуля.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Южной Корее остатки ужина могут обойтись, ну, в копеечку.
3: Да, там буквально платят за каждый грамм выброшенной еды.
2: И именно этот строгий подход помогает им освещать целые города. В нашем сегодняшнем детальном разборе мы исследуем глобальный кризис пищевых отходов.
3: Точно. Наша цель – понять, как Южной Корее удалось почти полностью избавиться от гниющего мусора.
2: Ну и заодно выяснить, почему попытки скопировать эту систему в Нью-Йорке оборачиваются настоящей катастрофой.
3: Чтобы оценить успех корейцев, нужно сначала осознать вообще масштаб проблемы. Ежегодно в мире выбрасывается более миллиарда тонн еды.
2: Миллиарда тонн? Это же просто уму непостижимо.
3: Да-да, и если собрать всю эту гниющую массу воедино, она выдаст 10% всех мировых климатических выбросов.
2: Цифры просто сбивают с толку. Я тут смотрел статистику из наших источников, и средняя американская семья из 4 человек еженедельно отправляет в мусорное ведро еды примерно на $56.
3: Ого, это приличная сумма за месяц набегает.
2: Вот именно. Но давайте посмотрим на корейский метод. Там на улицах стоят умные баки с RFID-картами. Итак, давайте разберем это. Как вообще работает эта система на практике для обычного человека?
3: Механика весьма изящная. Бак просто заблокирован, пока житель не приложит свою персональную карту.
2: То есть любой прохожий не может просто так выкинуть пакет?
3: Именно так. Только после карты крышка открывается, человек бросает мусор, и встроенные весы моментально фиксируют вес.
2: А, и потом все считывается?
3: Да. Сумма за утилизацию автоматически списывается с личного счета жильца.
2: Поразительно.
3: И благодаря этому финансовому стимулу с 96 года уровень переработки органики взлетел с 2% до почти 97% в 2023 году.
2: Ничего себе скачок. По сути, это работает как такая обратная касса в супермаркете, только здесь пробивают чек за то, что было куплено, но, скажем так, не было съедено.
3: Отличное сравнение, да.
2: Но куда идет весь этот собранный мусор, если не на обычные свалки?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сама физика процесса. На обычной свалке еда гниет без доступа кислорода и выделяет метан.
2: А метан, как мы знаем, это мощный парниковый газ.
3: Да. Причем он удерживает тепло в атмосфере в 80 раз сильнее, чем углекислый газ. Поэтому корейцы отправляют органику в гигантские герметичные биореакторы.
2: Биореакторы. Звучит как что-то из научной фантастики.
3: Ну, грубо говоря, это огромные искусственные желудки. В них отходы перевариваются, а выделяющийся метан улавливается до того, как попадет в воздух. И затем сжигается как топливо.
2: И сколько энергии это дает в итоге?
3: В городе Тэджон такой центр обеспечивает электричеством 6 тысяч домов ежедневно.
2: 6 тысяч домов просто на недоеденном рисе. Потрясающе. Недоеденная еда буквально заменяет ископаемое топливо.
3: Да, звучит идеально.
2: Логично предположить, что такую выгодную схему захотят внедрить повсюду. Но если просто взять и перенести эту технологию в совершенно иную культурную среду, ну, например, в Нью-Йорк, система вдруг врезается в бетонную стену реальности.
3: И это очень показательный момент.
1: Продолжим рассказ об уникальном опыте Южной Кореи буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся в наш эфир, и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович продолжают рассказ об опыте Южной Кореи, которая внедрила систему переработки пищевых отходов, и Нью-Йорк тоже стал внедрять аналогичные программы, сделав компостирование обязательным для миллионов горожан.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: В Нью-Йорке сейчас разворачивается крупнейшая в США программа сортировки. Они расставили 400 круглосуточных умных баков.
7: 400 штук. И как успехи?
8: Перерабатывают всего 9% сотрудники, представляете? А город уже вынужден был выписать десятки тысяч штрафов.
7: Ух ты!
6: Местная инфраструктура столкнулась не только с сопротивлением жителей, но и с полчищами крыс.
7: Но вот здесь начинается самое интересное. Если эти баки умные и, по идее, плотно закрываются, почему они привлекают грызунов?
6: А проблема кроется в поведении людей, а не в самой технологии.
7: То есть горожанам просто лень?
6: Абсолютно. Многим просто неохота разбираться с картами и этими электронными замками. Им проще бросить пакеты с остатками еды прямо на асфальт, рядом с заблокированными баками.
7: И в итоге получается такой стихийный шведский стол для нью-йоркских крыс.
6: Да-да. Дошло до того, что эти инновационные баки приходится прятать внутри зданий.
7: Какой абсурд.
6: Если мы свяжем это с общей картиной, то станет ясно, что Южная Корея шла к своему результату долгих 30 лет.
7: 30 лет – это же целое поколение.
6: Именно. Они методично вводили налоги, приучали людей, делали сортировку обязательной и только потом запретили вывозить еду на свалки.
7: Ну и это явно не дешевое удовольствие.
6: Да, это стоит корейскому правительству более 430 миллионов долларов ежегодно.
7: Выходит, закупить умные контейнеры легко, а вот изменить ежедневные привычки миллионов людей – это задача колоссальной сложности.
6: Согласна на все 100.
7: Это, знаете, как купить абонемент в спортзал. Наличие суперсовременных тренажеров в соседнем здании никак не поможет сбросить вес, если к ним просто не подходить. Технологии работают только в строгой связке с правилами.
6: Да, и с личной ответственностью. Без культурного сдвига даже самые продвинутые датчики остаются лишь бесполезными кусками металла на тротуаре.
7: И что же все это значит в долгосрочной перспективе? Вырисовывается невероятная картина будущего.
6: Вы про энергетический потенциал?
7: Да. Если пищевые отходы уже сегодня способны освещать и отапливать целые мегаполисы, возникает один интригующий вопрос.
6: Какой же?
7: В какой момент этот гниющий мусор окончательно превратится в настолько дефицитный и ценный ресурс, что энергетические компании начнут сами за него приплачивать?
6: О, это заставляет задуматься.
7: Интересно вообразить ситуацию, когда ежемесячная квитанция за вывоз мусора сменяется чеком с доплатой за поставку ценного биотоплива. Это полностью и навсегда меняет понимание того, что каждый день бесследно исчезает в кухонном ведре.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и пришла пора нам посмотреть на звезды, узнать, что астрологи советуют делать или, может быть, наоборот, категорически не делать в этот день, кому пришла пора строить планы, кому выбрать новую цель и как каждому знаку зодиака понять, какой следующий шаг приблизит его к тому, чего действительно хочется.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня станет понятнее, к какому результату стоит стремиться в ближайшие недели. Совет. Выберите одну конкретную цель и определите первый шаг к ней. Телец. Финансовый или бытовой вопрос заставит подумать вас немного дальше обычного. Прикиньте заранее крупные расходы ближайших месяцев. Близнецы. Новая идея может оказаться перспективнее, чем кажется на первый взгляд, так что запишите ее и подумайте, что потребуется для реализации. Дорогие раки, разговор о будущем поможет прояснить планы, которые пока существовали только в вашей голове. Совет – обсудите с близким человеком то, что касается вас обоих. Лев, на сегодня полезно решить не только то, что вы хотите получить, но и зачем вам это, собственно, нужно. Совет – откажитесь от одной цели, которая давно перестала вас вдохновлять. Дева, хороший день, чтобы превратить расплывчатое когда-нибудь в более понятный план. Совет – поставьте хотя бы приблизительный срок одному отложенному замыслу. Весы. Перед вами могут появиться два одинаково привлекательных направления. Совет. Выбирайте то, которое будет важно не только сегодня, но и через несколько месяцев. Скорпион. Некоторые перспективы станут яснее, если перестать ждать идеальных условий. Стройте планы, исходя из того, что реально доступно вам сейчас. Стрелец. Вас может увлечь большая цель, путешествие, обучение или новый проект. Прежде чем обещать себе слишком многое, посчитайте внимательно свое время и ресурсы. Козерог. Долгосрочный вопрос сегодня потребует вполне практичного решения. Совет. Разбейте большую задачу на три ближайших этапа. Водолей. Неожиданная мысль о будущем способна изменить ваши прежние приоритеты. Совет. Не отбрасывайте новый вариант только потому, что его не было в старом плане. Рыбы. Мечта сегодня нуждается не в еще одной фантазии, а в конкретной опоре. Астрологи дают такой совет. Выясните, какое одно реальное действие приблизит вас к желаемому. В общем, сегодня не требуется расписать всю жизнь наперед, достаточно увидеть направление и сделать будущий результат хотя бы на один шаг ближе, чего, собственно, и всем желаю.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena.

0: Лена. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
4: Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Лайм-стрит. Одна из главных улиц Ливерпуля, Лайм-стрит, знакома каждому, кто приезжал в этот город на поезде. Ведь именно здесь расположена главная местная железнодорожная станция – Лайм-стрит Стейшн. Появилась Лайм-стрит в 1790 году. Ее название «Лайм» переводится с английского языка как «известь». Такое имя улица получила потому, что на ней до начала 19 века находились печи для обжига извести, принадлежавшие предпринимателю по имени Уильям Харви. В 1804 году производство пришлось прикрыть, так как доктора, расположенные неподалеку больницы, постоянно жаловались на резкий запах, мешавший как им самим, так и пациентам клиники. Однако название свое «Лайм-стрит» сохранило. В середине 19 века, когда на улице были построены железнодорожная станция и великолепный концертный зал Святого Георгия, Лайм-стрит стала настоящим культурным центром Ливерпуля. Со временем здесь были открыты и другие учреждения – библиотека, музеи и выставочные залы, театр «Эмпайр», а также заведения иного плана – бары и пабы, привлекавшие менее одухотворенную публику. В начале 20 века Лайм-стрит стала местной киномеккой. Именно здесь были открыты первые кинотеатры Ливерпуля. Постепенно улица превратилась в один из важнейших центров общественной жизни города, став местом проведения митингов, демонстраций и других народных мероприятий. Например, именно здесь 14 декабря 1980 года собрались ливерпульские поклонники The Beatles, чтобы почтить память своего земляка Джона Леннона, убитого 8 декабря в Нью-Йорке.
4: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В ноябре омбудсмен планирует опубликовать доклад о системных проблемах в детских домах. Далее об этом и других событиях более подробно. В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжат это делать во всех регионах Латвии. В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии с полупустыми холодильниками в одном из детских домов. По ее словам, в этом учреждении на одежду для ребенка на все сезоны тратится менее 200 евро. Кроме того, сотрудники этого учреждения почти не говорят по-латышски, сообщила Палкова. Во вторник, 22 сентября, омбудсмен планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится данное учреждение. Название конкретного детского дома, упомянутого в публикации, не раскрывается, однако отмечается, что опубликованные омбудсменом фотографии – лишь один из примеров несоответствий, констатированных специалистами бюро омбудсмена в ходе проверок. Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре. С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой. 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5 из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, и еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», и сегодня мы поговорим о вещи, на которую обычно вообще никто не смотрит. Пиццу съели, коробку выбросили, кофе допили, стакан отправили следом. Но оказалось, что иногда упаковка способна задержаться в природе гораздо дольше, чем воспоминания о самом обеде.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Евросоюзе с 12 августа начали действовать новые правила для пищевой упаковки. Они касаются так называемых ПФАС – большой группы химических веществ, которые используют в частности для того, чтобы бумага и картон не промокали и не пропускали жир. Именно поэтому такие вещества можно было встретить в коробках для пиццы, упаковке фастфуда, пакетах для попкорна, контейнерах для еды на вынос и бумаге для выпечки. Теперь пищевую упаковку с содержанием ПФАС выше установленных норм нельзя выводить на рынок Евросоюза. ПФАС получили довольно мрачное прозвище – «вечные химикаты». Они чрезвычайно медленно разрушаются, способны накапливаться в окружающей среде и человеческом организме, между прочим, тоже. Поэтому европейские власти решили постепенно убрать из тех вещей, которые непосредственно соприкасаются с едой. И здесь важно не впадать в панику. Никто не отменяет коробки для пиццы и не предлагает с завтрашнего дня приносить за бургером, ну, так сказать, собственную кастрюлю. Производителям просто придется использовать другие материалы и покрытия, которые выполняют, конечно, ту же самую работу, а зато без нежелательной химии. Новые нормы – часть гораздо более большого европейского плана по сокращению упаковочных отходов. ЕС хочет уменьшить количество лишней упаковки, сделать ее пригодной для переработки, чаще использовать многоразовые варианты. А интернет-магазинам придется внимательнее относиться к размеру коробок и количеству пустого пространства внутри. Здесь, конечно, возникает довольно любопытный вопрос. Мы привыкли оценивать покупку по тому, что находится внутри упаковки. Хорошая ли пицца, вкусный ли кофе, доехал ли заказ целым. Но все чаще оказывается, что значение имеет и то, во что все это завернули. Наверное, это вполне нормальная эволюция бытовых привычек. Сначала человечество придумало упаковку, чтобы было удобнее, а вот потом обнаружило, что удобство тоже имеет цену. Теперь приходится придумывать упаковку еще раз, только, скорее всего, немножко умнее. Так что хорошего вам утра, удачного дня, и пусть сегодня все ценное оказывается внутри, а упаковка не создает лишних проблем снаружи.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: 22 сентября отмечается Международный день без автомобиля. В этот день все жители и гости города могут бесплатно пользоваться всеми городскими автобусами и троллейбусами, а также речными трамваями. Для проезда не надо активировать билеты в общественном транспорте и в приложениях. В общем, друзья, наслаждайтесь поездкой. Но только если вы живете в Вильнюсе. По случаю дня без автомобиля руководство литовской столицы пошло людям навстречу, но у нас в Риге все как обычно. За свои кровные покупаем билетики и не забываем их регистрировать. Тем более, когда речь заходит о речных трамваях, это тоже не про нас, а про наших литовских соседей. В общем, почувствовали разницу и продолжаем пробираться дальше по нешироким рижским дорогам. Они уже прилично заполнились транспортом от 6 до 7 баллов в данный момент, то есть примерно на балл больше, чем обычно бывает в это время. Сложнее всего на участке Лелар-Бескалнцема и далее Вантовый мост, а также в обратном направлении из центра пробка на улице Валдемара. Напомню, вчера начались работы на участке от бульвара Райниса до Вантового моста, перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Вчера пробки вечером превышали 40 минут, сегодня пока чуть поменьше, однако полчасика в центр вы точно оставите. Так что постарайтесь найти другой маршрут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar baldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Что важнее для наших способностей? То, с чем мы родились, или то, чему мы научились? Спор о наследственности и воспитании идет не первое столетие, а современная генетика добавила к этому огромное количество новых данных. Ученые действительно находят варианты генов, связанных с когнитивными способностями, образованием и даже уровнем дохода. Но поставить ребенку по анализу ДНК будущую пятерку по математике или предсказать размер его зарплаты все-таки не получится. Почему генетика гораздо сложнее формулы «ум достался по наследству», расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые действительно обнаруживают генетические варианты, статистически связанные с интеллектом, количеством лет образования и даже уровнем дохода. Об этом рассказала генетик MyGenetics Анастасия Сивакова. Но здесь важно не попасть в ловушку упрощений. Все же в работах ученых речь идет о сложных признаках, которые формируются под влиянием тысяч генетических вариантов и множества факторов окружающей среды. Интеллект – один из классических примеров многофакторного признака. На него одновременно влияют генетические особенности, внутриутробное развитие, питание, здоровье, образование, социальная среда и множество других факторов. Исследования близнецов показывают, что наследуемость когнитивных способностей может быть высокой и увеличиваться с возрастом. В некоторых исследованиях для взрослых оценки доходят примерно до 70-80%. Однако наследуемость не означает, что 80% интеллекта конкретного человека определяется генами. Это статистический показатель, описывающий долю различий между людьми внутри определенной популяции и в определенных условиях, объяснила специалист. По словам Сиваковой, высокий интеллект может возникать благодаря уникальному сочетанию генетических вариантов и условий развития. Генетические варианты могут быть связаны с когнитивными способностями, особенностями поведения, мотивацией, состоянием здоровья и другими характеристиками, которые в свою очередь влияют на образовательную траекторию и будущий заработок. Кроме того, гены родителей могут влиять на ту среду, в которой растет ребенок. Например, родители с определенными генетическими особенностями могут в среднем иметь более высокое образование, а значит создавать для ребенка определенную образовательную среду. Это называется генетическо-средовой корреляцией. Поэтому обнаруженная связь между ДНК и образованием не означает простого сценария «хорошие гены – залог красного диплома», заметила Сивакова.
1: Наверное, это тот самый случай, когда наука одновременно дает ответ и не позволяет нам слишком сильно этому ответу обрадоваться. Гены действительно имеют значение. Но между набором ДНК и нашей взрослой жизнью помещается слишком многое. Семья, школа, здоровье, случайности, собственные решения и просто возможность реализовать способности. Так что сослаться на наследственность вместо несделанной домашней работы по-прежнему не получится. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Дельфи-сервис ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекарь. Где жить хорошо? Вопрос почти философский, но исследователи регулярно пытаются превратить его в цифры. Считают стоимость жилья, безопасность, зарплаты, медицину, пробки, экологию и получают рейтинг городов, в которых повседневная жизнь должна быть наиболее комфортной. Свежий список получился очень европейским, а настоящим триумфатором неожиданно стали Нидерланды, сразу 6 городов в первой десятке. Куда сегодня стоит переезжать в поисках высокого качества жизни, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Названы лучшие города по уровню жизни. Примечательно, что вся первая десятка рейтинга – это населенные пункты в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследовательской платформы «Numbeo». В списке из 303 городов нидерландские лидируют по уровню жизни. В частности, рейтинг возглавила Гаага с 227,7 балла. За ней следуют Эйндховен, Роттердам и Утрехт. Гронинген – 8 позиция и Амстердам – 9. Также вошли в первую десятку. Таким образом, 6 мест в первой десятке занимают города Нидерландов. На 5, 6 и 7 местах расположились Гент, Бельгия, Люксембург и Штутгарт, Германия. За ними на 11 месте Вена с 205 баллами. В самом конце списка находятся Лагос, Дакка и Манила. Эксперты оценивали города по 8 критериям, среди которых покупательная способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, цены на жилье относительно дохода, время в пути до работы, загрязнение окружающей среды и климат.
1: Конечно, у любого подобного рейтинга есть все-таки одна проблема. Формула способна посчитать стоимость квартиры, дорогу до работы, но совершенно не умеет измерять, насколько человеку нравится город, в котором он живет. А вот Нидерланды, похоже, нашли свою формулу. 6 городов в первой десятке, знаете, это уже не случайность, а скорее повод внимательно посмотреть, что же там именно они делают правильно. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека и звукорежиссер Евгений Копейн.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну и пришла пора нам посмотреть на звезды, узнать, что астрологи советуют делать или, может быть, наоборот, категорически не делать в этот день, кому пришла пора строить планы, кому выбрать новую цель и как каждому знаку зодиака понять, какой следующий шаг приблизит его к тому, чего действительно хочется.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня станет понятнее, к какому результату стоит стремиться в ближайшие недели. Совет. Выберите одну конкретную цель и определите первый шаг к ней. Телец. Финансовый или бытовой вопрос заставит подумать вас немного дальше обычного. Прикиньте заранее крупные расходы ближайших месяцев. Близнецы. Новая идея может оказаться перспективнее, чем кажется на первый взгляд, так что запишите ее и подумайте, что потребуется для реализации. Дорогие раки, разговор о будущем поможет прояснить планы, которые пока существовали только в вашей голове. Совет – обсудите с близким человеком то, что касается вас обоих. Лев, сегодня полезно решить не только то, что вы хотите получить, но и зачем вам это, собственно, нужно. Совет – откажитесь от одной цели, которая давно перестала вас вдохновлять. Дева, хороший день, чтобы превратить расплывчатое когда-нибудь в более понятный план. Совет – поставьте хотя бы приблизительный срок одному отложенному замыслу. Весы. Перед вами могут появиться два одинаково привлекательных направления. Совет. Выбирайте то, которое будет важно не только сегодня, но и через несколько месяцев. Скорпион. Некоторые перспективы станут яснее, если перестать ждать идеальных условий. Стройте планы, исходя из того, что реально доступно вам сейчас. Стрелец. Вас может увлечь большая цель, путешествие, обучение или новый проект. Прежде чем обещать себе слишком многое, посчитайте внимательно свое время и ресурсы. Козерог. Долгосрочный вопрос сегодня потребует вполне практичного решения. Совет. Разбейте большую задачу на три ближайших этапа. Водолей. Неожиданная мысль о будущем способна изменить ваши прежние приоритеты. Совет. Не отбрасывайте новый вариант только потому, что его не было в старом плане. Рыбы. Мечта сегодня нуждается не в еще одной фантазии, а в конкретной опоре. Астрологи дают такой совет. Выясните, какое одно реальное действие приблизит вас к желаемому. В общем, сегодня не требуется расписать всю жизнь наперед, достаточно увидеть направление и сделать будущий результат хотя бы на один шаг ближе, чего, собственно, и всем желаю.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сложным выдалось утро в день без автомобиля, который, напомню, отмечается ежегодно 22 сентября. А раз вы нас слышите, значит, в большинстве своем как раз находитесь в авто и следуете, куда вам нужно. Однако сделать это сегодня непросто. Прислала сообщение Ольга о ДТП с улицы Ладголас.
2: Доброе синее утро. Для кого-то очень недоброе. Ладголас, торговый центр «Маска», маленькая «Максимка» напротив РД. Очень серьезная авария, так что если кто-то двигается со стороны «Сало спился», включайте «Вейс» и ищите обходные. Все три полосочки заняты. Ну, естественно, берегите себя. Всего хорошего.
1: Скажем спасибо Ольге за инфу. Добавлю, что в ДТП участвовали легковые машины, работает полиция, и надеемся, скоро аварию разберут. Пробка в центр собралась здесь приличная, более 25 минут. Объезжайте. Еще одно проблемное место из-за дорожных работ серьезно сдерживает поток. На улице Валдемара проводятся ремонтные работы. Из центра в сторону Пардаугова можно оставить около 15 минут. А вот если вы возле Спицы и решили проехать по участку Лелербе-Сканцема-Ивантовый мост, то более получасика оставите как минимум. Общая обстановка приближается в городе к 8 баллам, более 70 пробок и заторов. Но не лучше ли действительно было оставить личный транспорт дома в день без автомобиля? Вопрос риторический. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска послушаем еще одно сообщение от Алексея Счастливчика.
3: Утречка добрая, дорожная информация. Улицу Сатоклас разрыли в районе Сорикл. Как ехать в сторону центра, собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с

0: Отопление.
1: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
2: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
3: Хэлло. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Альфахор. Кондитерское изделие под названием «Альфахор» в наши дни очень популярно в некоторых областях Испании, а также в странах Латинской Америки. Представляет оно собой два круглых сладких бисквита, соединенных молочной карамелью или джемом. Бисквиты покрываются сахарной пудрой или же, как вариант, черным или белым шоколадом. Альфахор имеет арабские корни. Причем существует эта сладость, судя по всему, уже много веков. Первые письменные упоминания о похожем кондитерском изделии датированы 7 веком нашей эры. В Испании арабское угощение под названием альфахор появилось в 12 веке и быстро прижилось. До Латинской Америки альфахор добрался вместе с испанскими моряками уже в 16 веке, но популярным это блюдо стало лишь в 19-м. Особенно любят эту сладость в Аргентине и Уругвае, где каждый год 11 декабря отмечается День альфахора, устраиваются народные гуляния и кулинарные фестивали, во время которых готовятся разные виды этого блюда. В наши дни существует множество региональных разновидностей альфахора. Например, в Испании наибольшей популярностью пользуется альфахор с медом, миндалем и корицей. Он считается праздничным блюдом и готовится, как правило, под Рождество.
5: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия лидирует среди стран Балтии по количеству уроков физкультуры в школах. Далее об этом и других событиях более подробно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для первых классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю. Однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю, тогда как у других возрастов – 3. В Эстонии учебная программа строится по 3-летним циклам. Количество еженедельных уроков физкультуры варьируется от 2 до 3 для 1-6 классов, но затем сокращается. Старшие ступени обучения у эстонских школьников проводится 1 или 2 урока в неделю. Во втором семестре 12 класса физкультура и вовсе исключается из расписания, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Это не идеальный подход, поскольку если принять во внимание нашу армию и систему государственной службы обороны, а также тот факт, что за полгода до призыва у школьников нет уроков физкультуры, молодые люди приступают к службе неподготовленными к выполнению своих обязанностей, отмечает исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего 2 занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год. Сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно. Местами возможны кратковременные дожди во второй половине дня. На юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра, дорогие друзья. С вами Олег Пек. Вы слушаете радио «Мелодия». И, конечно же, наш исторический календарь. Сегодня вторник, 22 сентября. Природа как раз проходит точку осеннего равноденствия. День и ночь почти сравнялись. И с этого момента тьмы в наших краях становится чуть больше, чем света. Ну, а давайте не грустить. У нас есть еще теплый плед из истории. И сейчас я вам его разверну.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с события, которое случилось совсем рядом с нами. Можно сказать, у нас под окнами. 22 сентября 1236 года произошла битва при Салле. Жемайты и земгалы, предки нынешних литовцев и латышей, наголову разбили рыцари ордена меченосцев. Того самого воинственного братства, что пришло на Балтику с мечом и крестом. Тяжелую рыцарскую конницу заманили в болотистую низину, где закованные в латы всадники увязли и потеряли все свое преимущество. После этого разгрома орден меченосцев фактически перестал существовать. История, как видите, писалась и здесь, на нашей земле. А вот еще события мирового масштаба. 22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн обнародовал первую предварительную часть прокламации об освобождении рабов. Документ, который перевернул американскую историю и стоил стране страшной гражданской войны. Одна подпись, и миллионы людей получили надежду на свободу. Вот знаете, о чем я подумал? Ведь как по-разному звучит слово «свобода» в сегодняшних историях. Свобода земли, отстоявшая себя на болотах при Салле, и свобода людей, которым одним росчерком пера вернули право называться человеком. Ну, а теперь наши именинники. И сегодня их у нас довольно много, и, конечно, будут связаны они в том числе с музыкой. Первым назову голос, который ни с чем не спутаешь. 22 сентября 1958 года в тосканской деревушке родился Андреа Бочелли, итальянский тенор, человек, который вернул оперу на большую эстраду. В тот же день, 22 сентября 1938 года, родился Дин Рид, американский певец и актер, которого называли «Красным Элвисом». Целое поколение слушателей выросло на его концертах и улыбке. 1987. Великобритания. На свет появился Том Фелтон. Да-да, тот самый Драко Малфой из «Гарри Поттера», которого обожали и обожали ненавидеть. Мало кто знает, что Фелтон еще и музыкант, прекрасно играет на гитаре, пишет собственные песни. Не обойдем вниманием и спорт. 22 сентября 1976 года, 50 лет назад, в Бразилии родился Роналдо, тот самый зубастик, один из величайших нападающих в истории футбола. Двукратный чемпион мира, гроза вратарей, человек, при виде которого замирали целые стадионы. Даже те, кто равнодушен к футболу, помнят его улыбку. И под занавес имя для тех, кто любит, чтобы все было по науке. 22 сентября 1791 года родился Майкл Фарадей, английский физик, открывший электромагнитную индукцию. Проще говоря, без Фарадея у нас не было бы ни электричества в розетке, ни этого радиоприемника, из которого сейчас звучит мой голос. Так что давайте мысленно скажем ему спасибо. Вот такой сегодня день и про свободу, и про музыку, и про свет, несмотря на равноденствие. Пусть вторник будет к вам щедр, а дорога легкой. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри! Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно!
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда жители небольшого английского населенного пункта недовольны решениями правительства, они могут написать петицию, устроить собрание или обратиться к депутатам. Но в деревне Пиддингтон решили мыслить значительно масштабнее. Сначала там провели символический референдум об отделении от Великобритании. А вот теперь заговорили о том, чтобы попроситься в состав Соединенных Штатов. И письмо, если до него дойдет дело, собираются адресовать непосредственно Дональду Трампу. Что происходит в этой английской деревушке, рассказывает Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Жители деревни Пиддингтон, которые ранее проголосовали за отделение от Великобритании, захотели официально обратиться к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о присоединении к США. Об этом Newsweek рассказал председатель приходского совета Пиддингтона Тим Макнелли. Он подчеркнул, что обращение будет направлено в случае, если будет реализован план по размещению 1250 беженцев на окраине деревни. Член приходского совета Майкл Никсон добавил, что жители Пиддингтона уже получили огромную поддержку от граждан США. Он добавил, что представители деревни еще не вели переговоры с Вашингтоном. По данным издания, лагерь для беженцев планируют обустроить на территории бывшей военной базы на окраине населенного пункта. Аналогичные объекты уже работают в графствах Сассекс и Эссекс. О том, что жители деревни Пиддингтон в Оксфордшире провели символический референдум по вопросу о выходе населенного пункта из состава Великобритании из-за мигрантов, стало известно на прошлой неделе.
1: Знаете, вот если честно, британская деревня в составе США – это был бы довольно неожиданный поворот истории. Ведь припомните, когда-то американские колонии добивались независимости от британской короны, а вот теперь отдельные британцы, похоже, готовы попробовать движение в обратном направлении. Правда, пока это скорее эффектная форма протеста, чем реальная геополитика. Но письмо Трампу в такой истории выглядит почти обязательным продолжением. Ну, а если будет ответ, конечно, обязательно будем держать вас в курсе. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. 2 минуты утром, 2 минуты вечером. Казалось бы, что тут обсуждать? Но на практике многие из нас чистят зубы примерно по тому же принципу, по которому выключают будильник. Хочется закончить процедуру как можно быстрее. И вот стоматологи напоминают, рекомендация чистить зубы 2-3 минуты появилась не для красоты, не для красного словца, не для того, чтобы производители электронных и электрических всяких щеток могли встроить в них таймер. Оказывается, за привычную минуту мы просто не успеваем сделать главного. Почему спешка в ванной может дорого обойтись нашим зубам, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Рекомендация чистить зубы 2-3 минуты – это не формальность, а минимальная продолжительность, необходимая для удаления зубного налета. О том, почему это так важно и что происходит, если сократить время чистки, рассказал стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Артем Корякин. По словам врача, зубной налет – это биопленка, состоящая из бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Чтобы ее эффективно удалить, требуется определенное время. За 30-60 секунд можно счистить только видимые загрязнения, но не микробную пленку в труднодоступных местах. 3 минуты чистки зубов – это не случайная цифра. За это время щетка успевает пройти по всем поверхностям всех зубов, удаляя налет. За минуту, например, качественно очистить весь зубной ряд, особенно дальние зубы, практически невозможно, объяснил Корякин. Скорость образования налета тоже играет свою роль. Бактерии начинают размножаться в полости рта уже через 1-2 часа после чистки, а через сутки налет минерализуется и превращается в зубной камень. Поэтому двухразовая чистка в день – это минимум, необходимый для сдерживания процесса. Если сокращать время чистки, налет накапливается на зубах в труднодоступных местах, в межзубных промежутках, в предесневой зоне. Это приводит к развитию кариеса и гингивита, а затем воспаление переходит на пародонт, что грозит расшатыванием зубов, предупредил стоматолог. Исследования подтверждают прямую связь между длительностью чистки и качеством гигиены, рассказал специалист. Среднее время чистки у большинства людей составляет 45-60 секунд. Этого недостаточно. Также механическое очищение щеткой удаляет около 60% налета. Остальное приходится на межзубные промежутки. Их нужно чистить нитью или ершиком. По мнению врача, время чистки не должно быть единственным ориентиром. Важна и правильная техника. Щетку располагают под углом 45 градусов к десне. Движения выметающие, от десны к краю зуба. Жесткость щетки подбирается индивидуально, а время чистки засекается по таймеру. В электрических щетках, как правило, таймер уже встроен. Вечерняя чистка особенно важна, поскольку во время сна слюноотделение снижается, и бактерии получают возможность размножаться без препятствий. Если не удалить налет перед сном, за ночь он успевает закрепиться, а утром его будет сложнее счистить, резюмирует Корякин.
4: Получается любопытная арифметика. На здоровье зубов требуется всего лишь несколько минут в день. Но именно эти минуты почему-то особенно хочется сократить и на времени сэкономить. Кстати, таймер здесь действительно может оказаться полезнее ощущения времени. Попробуйте однажды честно засечь, сколько вы обычно чистите свои зубы. И знаете, вот есть подозрение, что для многих заявленные 2 минуты неожиданно окажутся секундами так 45. Вы слушаете радио «Мелодия», берегите себя и все-таки иногда не слишком спешите.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Уже завершается наше утреннее общение. Меня зовут Олег Пеков, все 3 часа развлекал вас как мог. Но напоследок новость для тех, кто скучал по тому самому Голливуду, где у каждого каскадера есть темное прошлое, у каждой звезды свой характер, а Брэд Питт может просто так ехать за рулем и выглядеть уже так, как будто бы происходит что-то очень и очень важное. Netflix представил трейлер фильма «Дальнейшие злоключения Клиффа Бутта», и я его посмотрел.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Посмотрел, как вы поняли, трейлер, а не сам фильм, потому что фильм еще не вышел на экраны, его покажут только в ноябре и в конце декабря на Netflix. Но Брэд Питт снова появился в этом трейлере в роли каскадера Клиффа Бутта, героя, за которого он получил Оскар после фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Действие теперь уже перенесется в 1977 год. Как обещают создатели, Голливуд там уже совсем другой. Важная деталь – режиссер нового фильма не Тарантино, а Дэвид Финчер. Сам Тарантино сценарий написал и остался среди продюсеров, но снимать продолжение отказался. Знаете, в интервью подкасту «The Church of Tarantino» в августе еще прошлого года он откровенно рассказал, почему не хотел вернуться к режиссуре. «Мне нравится этот сценарий, но я все еще иду по той дороге, по которой уже ходил», — сказал он. «Меня это как-то обескуражило. В своем последнем фильме я должен снова оказаться в неизведанной местности, не зная, что делаю». Я хочу напомнить, что Тарантино, как известно, говорил все время, что его 10-й полнометражный фильм станет последним, и «Однажды в Голливуде» был его 9-м фильмом. Но это не значит, что он не рад увидеть, как Финчер срежиссирует фильм. «Я думаю, что мы с Дэвидом Финчером 2 лучших режиссера», — скромно продолжил он. «Поэтому тот факт, что Дэвид Финчер хочет экранизировать мою работу, для меня свидетельствует о серьезном отношении к моему творчеству, которое, я думаю, необходимо учитывать». Конец цитаты. Леонардо Ди Каприо в продолжении не будет, зато вернется Тимоти Олифант в роли Джеймса Стейси. К актерскому составу также присоединились Элизабет Дебики, Карла Гуджино, Скотт Кан. Картину снимали в Лос-Анджелесе. Покажут ее сначала в IMAX, на огромных экранах, премьера 25 ноября. Ну а когда кинотеатральный релиз пройдет, 23 декабря фильм можно будет посмотреть на Netflix. Особенно интересно даже не то, что Голливуд снова решил вернуть популярного героя, сейчас это происходит постоянно. Интересно другое. Один режиссер придумал персонажа, а другой берется продолжить его историю. Актер спустя годы снова входит в тот же самый образ. Иногда продолжения существуют потому, что история еще не закончена, а иногда просто потому, что зрители не готовы отпустить героя. И вот с Клиффом Буттом, похоже, как раз-таки второй случай. Так что посмотрим, что получится, когда Тарантино отдает ключи от своей машины Финчеру. Машина хорошая, водитель тоже. Главное, чтобы не свернули куда-нибудь слишком далеко. Ну, а я пожелаю вам хорошего утра, успешного, удачного рабочего дня и побольше историй, которым действительно хочется возвращаться. Я же вернусь.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Еще 2-3 года назад вторник в плане трафика считался одним из самых спокойных дней на трудовой неделе. Но вот сегодня в латвийской столице мы увидели все с точностью до наоборот. Дорожная обстановка на сегодняшнем максимуме превысила 8 баллов, 70 существенных заторов. В целом средний уровень загруженности рижских дорог до этого времени был превышен на 47%. Это вовсе не значит, что машин в городе стало чуть ли не наполовину больше. Эти проценты дали места дорожных работ, особенно участок на Валдемара между бульваром Райниса и Вантовым мостом, где в каждом направлении перекрыто по полосе. А также ДТП. Одно из них создало приличную пробку на Латгалес в сторону центра, где дорогу не поделили легковые машины. На время были перекрыты все три полосы, и это, конечно, отразилось на показателях монитора. К этой минуте трафик успокаивается. 5 баллов на мониторе. ДТП

0: ДТП на Ладголос разобрали. Затор на Вантовом мосту в сторону центра также сократился. Пришла сводка госполиции за понедельник. Углубляться не стану, но отмечу, что в Риге произошло 92 ДТП, пострадали 5 человек, в том числе 3 пешехода. И одного нетрезвого задержали за рулем. Уголовное дело, временное лишение прав, и помимо штрафа нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Покатался. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АВТ.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
1: Полисы мира на радио «Мелодия».
9: Мехико. Вопреки расхожему представлению о том, что Мехико – город жаркий, здесь все-таки нужна теплая одежда. Местные власти заботятся о неграмотных, пометив все станции и подземки специальными пиктограммами. Над мегаполисом постоянно висит шапка смога, и почти каждый день происходят разные силы землетрясения. А еще тут как семечки едят жареных кузнечиков и яйца муравьев. В главном мегаполисе Мексики живет 1/5 населения всей страны. С учетом того, что город очень старый, неудивительно, что при таком скоплении народа пробки здесь просто чудовищные. Хотя положение спасают платные 2-этажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой 2-й кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют 2 основных принципа. Быть всегда амабле, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке. 23% перешли на другие легальные бездымные продукты. 20% покупают их за границей. 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам. А 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Звуки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums. Sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБЦ.
5: Сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. Семь музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря к Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустило множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, Владгала преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгалы выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: О мио бабино каро.
0: Нежная и страстная ария «О мио бабино каро» из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» давно перешагнула границы оперных театров, став одним из самых узнаваемых классических произведений в мире. Опера «Джанни Скикки», созданная в 1918 году, стала заключительной частью оперного триптиха Пуччини и самой успешной его работой в этом цикле. В основе сюжета – комедийная история о хитроумном Джанни Скикки, который помогает своей дочери Лауретте соединиться с возлюбленным Ринуччо. Молодые люди не могут пожениться, так как Лауретта – бесприданница, а родственники жениха категорически против этого союза. Именно в момент наивысшего отчаяния Лауретта исполняет свою знаменитую арию, где с детской непосредственностью умоляет отца помочь ей. Эта ария вошла в золотой фонд оперного искусства и стала визитной карточкой многих великих певиц. Ее исполняли такие легенды, как Мария Каллас, Рене Флеминг, Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко. Сегодня «О мио бабино каро» продолжает звучать на лучших оперных сценах мира, оставаясь не только украшением оперы Джанни Скикки, но и самостоятельным музыкальным шедевром.
2: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в АТО-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билешу Сервис.

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. В МВД пояснили, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По словам представителя министерства, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверялся на практике. Учения же позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки – 2%, другие никотиновые продукты – 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Альфахор. Кондитерское изделие под названием «Альфахор» в наши дни очень популярно в некоторых областях Испании, а также в странах Латинской Америки. Представляет оно собой два круглых сладких бисквита, соединенных молочной карамелью или джемом. Бисквиты покрываются сахарной пудрой или же, как вариант, черным или белым шоколадом. Альфахор имеет арабские корни. Причем существует эта сладость, судя по всему, уже много веков. Первые письменные упоминания о похожем кондитерском изделии датированы 7 веком нашей эры. В Испании арабское угощение под названием «Альфахор» появилось в 12 веке и быстро прижилось. До Латинской Америки альфахор добрался вместе с испанскими моряками уже в 16 веке, но популярным это блюдо стало лишь в 19-м. Особенно любят эту сладость в Аргентине и Уругвае, где каждый год 11 декабря отмечается День альфахора, устраиваются народные гуляния и кулинарные фестивали, во время которых готовятся разные виды этого блюда. В наши дни существует множество региональных разновидностей альфахора. Например, в Испании наибольшей популярностью пользуется альфахор с медом, миндалем и корицей. Он считается праздничным блюдом и готовится, как правило, под Рождество.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, в Латгале преимущественно пасмурно, местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня на юго-востоке Латгале выпадут дополнительные осадки. Усилится северный и северо-восточный ветер, порывы достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В Риге временами будет светить солнце, северный и северо-восточный ветер немного усилится. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 16, плюс 17 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билшу сервис ЛВ.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
2: Ты помнишь, какими мы были в сентябре, когда солнце еще грело, но воздух уже был другим, когда ты смеялась и смотрела будто в прошлое? Песня «L'été indien» или «Бабье лето» стала самым большим хитом Джо Дассена и, возможно, самым красивым из всего, что он спел.

0: сердце вам.
1: А ведь все началось с неудачи. Его предыдущий альбом провалился. Контракт со студией CBS висел на волоске. Продюсер Жак Пле искал песню, которая могла бы вернуть Дасена на вершину. И нашел ее совершенно случайно. На утреннем прослушивании в мае 1975 года он наткнулся на забытый итальянский трек «Африка» группы «Альбатрос». Авторы Тото Кутуньо и Вито Паловичини мечтали, чтобы эту песню спел Клод Франсуа. Но этот певец проспал свой шанс. Буквально. Его не решились разбудить вовремя. И тогда Пле забрал права для Дассена. Французский текст поручили двум мастерам – Пьеру Деланоэ и Клоду Лемелю. Те уединились в Довиле, где неожиданно теплая погода напомнила им о бабьем лете, той волшебной щемящей поре, когда все еще красиво, но уже понятно, все уходит. Они сочинили ностальгическую историю любви на фоне осеннего восточного побережья США. Историю, которую хочется слушать снова и снова, чтобы еще раз пройти этот путь. От первой улыбки до прощального взгляда.

Строчки этой песни знают даже те, кто не говорит по-французски, потому что они не о языке, а о чувствах, которые понятны каждому. Когда Джо Дассен записал свой вокал в студии 24 мая 1975 года, никто еще не знал, что начиналась его новая музыкальная жизнь. Пластинка вышла 6 июня, и уже через несколько недель песня звучала в 25 странах на 5 языках. От итальянского «L'estate di San Marino» до немецкого «September Wind». Во Франции сингл стал вторым по продажам за год. Более 800 тысяч копий, почти 2 миллиона по всему миру. А сама песня – абсолютной классикой, мелодией, с которой легко улететь в прошлое или в мечту. Каждый раз я верю, что все еще возможно, потому что лето не уходит, оно просто становится чуть тише.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 13 до 17 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
1: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетшу сервис LV.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу Сервис.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию затронутой угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальной вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. В среду, 23 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бонэйр. Остров Бонэйр, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Эстатиус, хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга. К тому же Бонэйр пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев и большую часть занимают кактусы – единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонэйра. Кстати, именно она в свое время стала причиной, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Звание другой достопримечательности Бонэйра принадлежит местной фауне. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соляном озере Готтамейр. Также на Бонэйре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад, вместе с первыми европейцами, и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонэйр, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонэйре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонэйр считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.

0: to the company store.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Омбудсмен выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале. Далее об этом и других событиях более подробно. Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказал, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей, в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 20 8 до евро 64 и на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугждаугавского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству «Лето», что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВАЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменам информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приема пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается четырехразовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды. Однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Как всегда, для вас заготовил огромное количество всяких невероятных историй. На протяжении 3 часов будем с ними знакомиться. Знаете, ведь, давайте честно скажем, все мы иногда прихватываем из кафе лишний пакетик соли или перца, ну, просто на всякий случай, чтобы был в кармане там или в сумке, если, ну, куда-нибудь поедем, например, на пикник. Прихватываем, да, но кто-то иногда превращает это в мировой рекорд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Жительница города Брукфилд в американском штате Висконсин по имени Линда Шульц, которой сейчас 67 лет, вернула себе титул Книги рекордов Гиннесса за самую большую коллекцию совпадающих пар пакетиков соли и перца. Да, есть такой титул. Впервые она получила этот титул еще в 2024 году. Ей удалось собрать 494 пары. Однако год спустя она уступила вот это почетное первое место некоему Салшип Санни Молине. Его коллекция насчитывала уже 594 пары. В этом году Шульц вернула себе корону. Она довела счет до 754 пар. Начиналась же ее коллекция, по ее собственным словам, с одной единственной пары пакетиков из сети быстрого питания «Арбис». «Мне кажется, коллекционировать это очень интересно и очень весело», рассказала она изданию Guinness World Records. Ну а когда у тебя еще есть цель получить титул в книге рекордов, это увлечение становится еще интереснее и веселее. Знаете, вроде бы, казалось, совершенно бессмысленное занятие. Кто вообще станет специально хранить одноразовые пакетики соли и перца? Но именно из таких мелочей, которые другие выбрасывают не глядя, иногда и вырастает целая история длиною в жизнь. С собственным сюжетом, конкурентами и даже сменой лидерства. У каждого из нас найдется своя маленькая коллекция чего-нибудь, на первый взгляд, бесполезного. Просто не все доводят эту коллекцию до титула чемпиона мира. Ну а что вы храните сами просто так, хотя вас об этом никто и не просил? Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда бережно относимся к мелочам. Знаете, вдруг однажды из них тоже выйдет рекорд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда жители небольшого английского населенного пункта недовольны решениями правительства, они могут написать петицию, устроить собрание или обратиться к депутатам. Но в деревне Пиддингтон решили мыслить значительно масштабнее. Сначала там провели символический референдум об отделении от Великобритании. А вот теперь заговорили о том, чтобы попроситься в состав Соединенных Штатов. И письмо, если до него дойдет дело, собираются адресовать непосредственно Дональду Трампу. Что происходит в этой английской деревушке, рассказывает Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Жители деревни Пиддингтон, которые ранее проголосовали за отделение от Великобритании, захотели официально обратиться к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой о присоединении к США. Об этом Newsweek рассказал председатель приходского совета Пиддингтона Тим Макнелли. Он подчеркнул, что обращение будет направлено в случае, если будет реализован план по размещению 1250 беженцев на окраине деревни. Член приходского совета Майкл Никсон добавил, что жители Пиддингтона уже получили огромную поддержку от граждан США. Он добавил, что представители деревни еще не вели переговоры с Вашингтоном. По данным издания, лагерь для беженцев планируют обустроить на территории бывшей военной базы на окраине населенного пункта. Аналогичные объекты уже работают в графствах Сассекс и Эссекс. О том, что жители деревни Пиддингтон в Оксфордшире провели символический референдум по вопросу о выходе населенного пункта из состава Великобритании из-за мигрантов, стало известно на прошлой неделе.
1: Знаете, вот если честно, британская деревня в составе США – это был бы довольно неожиданный поворот истории. Ведь припомните, когда-то американские колонии добивались независимости от британской короны, а вот теперь отдельные британцы, похоже, готовы попробовать движение в обратном направлении. Правда, пока это скорее эффектная форма протеста, чем реальная геополитика. Но письмо Трампу в такой истории выглядит почти обязательным продолжением. Ну, а если будет ответ, конечно, обязательно будем держать вас в курсе. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
0: Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия, у микрофона Олег Пека. Где жить хорошо? Вопрос почти философский, но исследователи регулярно пытаются превратить его в цифры. Считают стоимость жилья, безопасность, зарплаты, медицину, пробки, экологию и получают рейтинг городов, в которых повседневная жизнь должна быть наиболее комфортной. Свежий список получился очень европейским, а настоящим триумфатором неожиданно стали Нидерланды, сразу 6 городов в первой десятке. Куда сегодня стоит переезжать в поисках высокого качества жизни, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Названы лучшие города по уровню жизни. Примечательно, что вся первая десятка рейтинга – это населенные пункты в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследовательской платформы Numbeo. В списке из 303 городов нидерландские лидируют по уровню жизни. В частности, рейтинг возглавила Гаага с 227,7 балла. За ней следуют Эйндховен, Роттердам и Утрехт. Гронинген – 8-я позиция и Амстердам – 9-я. Также вошли в первую десятку. Таким образом, 6 мест в первой десятке занимают города Нидерландов. На 5-м, 6-м и 7-м местах расположились Гент, Бельгия, Люксембург и Штутгарт, Германия. За ними на 11-м месте Вена с 205 баллами. В самом конце списка находятся Лагос, Дакка и Манила. Эксперты оценивали города по 8 критериям, среди которых покупательная способность, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, цены на жилье относительно дохода, время в пути до работы, загрязнение окружающей среды и климат.
8: Конечно, у любого подобного рейтинга есть все-таки одна проблема. Формула способна посчитать стоимость квартиры, дорогу до работы, но совершенно не умеет измерять, насколько человеку нравится город, в котором он живет. А вот Нидерланды, похоже, нашли свою формулу. 6 городов в первой десятке, знаете, это уже не случайность, а скорее повод внимательно посмотреть, что же там именно они делают правильно. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека и звукорежиссер Евгений Копейн.
10: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Как всегда, у меня для вас про запас невероятнейшая история. Вот как вы думаете, что можно найти на дне гейзера в национальном парке? Оказывается, почти все, что угодно, ну, кроме динозавров.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Геологическая служба Йеллоустонского национального парка подвела итоги сезона. По данным на начало сентября, из гидротермальных зон парка, таких, например, как знаменитый гейзер Old Faithful, сотрудники изъяли больше 20 100 кусков бумажного и пластикового мусора, 5600 камней и веток, более 280 шляп. Это, кстати, стало рекордом за всю историю наблюдений. Представляете, люди наклонялись, и шляпы у них туда куда-то слетали. Среди самых необычных находок – кепка чемпионата мира по футболу 2026 года, панама из игры Roblox и бейсболка с надписью прямым текстом «Ковбойская шляпа». Как рассказала физик-исследователь Йеллоустоуна Марджери Прайс, команда также собрала 54 крышки от объективов камер, 47 резинок для волос, 17 пустышек, 20 гостиничных карт-ключей, 42 карандаша, 36 пар солнечных очков, а также 18 долларов мелочью в разных мировых валютах. Самые неприятные находки, по словам Марджери Прайс, это 6 кап для выравнивания зубов, 15 накладных ногтей, бесчисленные флоссы для зубной нити и один комок розового блестящего детского слайма, намертво прилипшего к камешкам геотермального осадка. Среди детских игрушек – 8 игрушечных машинок, 3 мячика-попрыгунчика, 22 фигурки, 6 значков юного рейнджера и также, вы не поверите, резиновые уточки. А любимыми находками команды стали 7 мгновенных фотографий. Некоторые из них, что забавно, изображают именно те гейзеры, у которых их и потеряли. 6 сплющенных йеллоустонских монет-сувениров, книга «Дневники вампира» карманного формата и несколько

0: карточек с покемонами. Какой бы ни был мусор, его нужно убирать, написала Прайс в официальном релизе вот этого национального парка. Список потерянных вещей – это почти портрет современного посетителя. Человек настолько увлечен красотой момента и погоней, кстати, за идеальным кадром, что теряет буквально все. От собственных зубов до детских игрушек. И даже не замечает этого. Мы редко думаем о том, какой след оставляем позади, увлеченный тем, что происходит прямо перед нами. Так что, если вы собираетесь этой осенью в какой-нибудь красивый парк, может быть, стоит на всякий случай проверить карманы, прежде чем наклоняться к обрыву за идеальным фото. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы всегда собираем не только мысли, но и то, что случайно роняем по дороге.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: было оставлено для движения лишь по одной полосе в каждом направлении. К сожалению, нет у нас обновленной информации по этому участку, так что если проезжаете там, сообщите в автомонитор, как обстоят дела. Потому что в данный момент из центра в направлении моста уже 15-минутная пробка, а скорость движения на Валдемара 5 км в час. Сменим тему. Нам позвонил Игорь. Утром в районе улицы Робежу и детской больницы он нашел документы на имя Потемкина Владимира. ID, инвалидное удостоверение и так далее. Если это ваша потеря, напишите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы вас свяжем с Игорем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Series.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».
6: Lime Street. Одна из главных улиц Ливерпуля, Лайм-стрит, знакома каждому, кто приезжал в этот город на поезде. Ведь именно здесь расположена главная местная железнодорожная станция – Лайм-стрит Стейшн. Появилась Лайм-стрит в 1790 году. Ее название – Лайм – переводится с английского языка как «известь». Такое имя улица получила потому, что на ней до начала 19 века находились печи для обжига извести, принадлежавшие предпринимателю по имени Уильям Харви. В 1804 году производство пришлось прикрыть, так как доктора, расположенные неподалеку больницы, постоянно жаловались на резкий запах, мешавший как им самим, так и пациентам клиники. Однако название свое «Лайм-стрит» сохранило. В середине 19 века, когда на улице были построены железнодорожная станция и великолепный концертный зал Святого Георгия, Лайм-стрит стала настоящим культурным центром Ливерпуля. Со временем здесь были открыты и другие учреждения – библиотека, музеи и выставочные залы, театр «Эмпайр», а также заведения иного плана – бары и пабы, привлекавшие менее одухотворенную публику. В начале 20 века Лайм-стрит стала местной киномеккой. Именно здесь были открыты первые кинотеатры Ливерпуля. Постепенно улица превратилась в один из важнейших центров общественной жизни города, став местом проведения митингов, демонстраций и других народных мероприятий. Например, именно здесь 14 декабря 1980 года собрались ливерпульские поклонники The Beatles, чтобы почти

0: почтить память своего земляка Джона Леннона, убитого 8 декабря в Нью-Йорке.
1: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. До конца августа с просьбами об убежище в Латвии обратились 1100 человек. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстере. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стороны белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстере. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вец Вагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Огрском крае. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Привет, Рига, это Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека, и, конечно же, у меня для вас припасена невероятная история. Представьте себе, что ваши отношения можно описать не какими-то там лирическими стихами, а уравнением, причем довольно точным. Сейчас расскажу все подробности.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
1: Профессор Лорен Пужо-Менжуэ из университета Лион-1 и его коллеги по всему миру уже не первое десятилетие строят математические модели романтических отношений, рассматривая человеческие чувства как динамическую систему. Во многом так же, как физики описывают колебания маятника или популяции хищников и жертв. Основа для этого подхода, на удивление, старая. Она уходит корнями в модели роста населения экономиста Томаса Мальтуса XVIII века и в уравнение хищник-жертва лодки Вольтерры, разработанные еще в 1920-е годы. Позже к этой теме подключились психолог Джон Готман, прозванный доктором любовью, экономист Хосе Мануэль Рей, физик Серджо Ринальди и математик Стивен Строгац, один из первых, кто напрямую применил теорию динамических систем к романтическим отношениям. Готман, кстати, показал, что поведение пар вообще поддается математическому анализу. Он кодировал взаимодействие партнеров во время ссор и переводил их в графики. И его модели, по данным его собственных многолетних исследований, предсказывают, распадется пара или нет, причем делает это он с точностью около 90%. Получается почти парадокс. С одной стороны, звучит все это немного пугающе. Неужели чувства наши, человеческие, которые кажутся нам самыми непредсказуемыми, вот взял, психанул, а потом помирился, все это вот кажется, ну, самое непредсказуемое, что вообще можно придумать в жизни, а оказывается, все это на самом деле подчиняется формулам не сложнее тех, что описывают хищников и их добычу. Ну а с другой, в этом есть и что-то обнадеживающее. Если поведение пары в ссоре действительно предсказуемое, значит, его можно сознательно менять, не дожидаясь, пока чувства сами разберутся. Так что, может быть, в следующий раз, когда вы будете ссориться с близким человеком, стоит вспомнить, что вы оба в этот момент участники вполне себе изучаемой системы. И у нее в теории есть даже более удачные траектории, на которые я вам, конечно же, желаю выйти. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы всегда за то, чтобы уравнение любви сходилось. Ну и желательно без слишком сложной математики.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: В Риге, как и во всем мире, продолжается день без автомобиля. Но, как мы видим, почти никто свою машину дома не оставил. Все показатели трафика на привычном до этого времени уровне. Правда, вчера нас ждал большущий сюрприз. На улице Валдемара от бульвара Райниса до Вантового моста были перекрыты две полосы, по одной в каждом направлении. Очень похоже, что движение восстановлено. И из центра города к мосту наблюдается штатная пробочка минут на 15. Но это в пределах нормы. Вчера, например, в это время можно было здесь оставить около 40 минут. 7 баллов на мониторе, 10-минутные заторы на Карле-Ульмане перед Винни-Базгатве в сторону центра примерно столько же займет преодоление участка на улице Юглас от Бикернехского круга до улицы Муриню. И наблюдается более чем 15-минутный затор на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед трассой Улбрака-Тинуже. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Что важнее для наших способностей? То, с чем мы родились, или то, чему мы научились? Спор о наследственности и воспитании идет не первое столетие, а современная генетика добавила к этому огромное количество новых данных. Ученые действительно находят варианты генов, связанных с когнитивными способностями, образованием и даже уровнем дохода. Но поставить ребенку по анализу ДНК будущую пятерку по математике или предсказать размер его зарплаты все-таки не получится. Почему генетика гораздо сложнее формулы «ум достался по наследству», расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые действительно обнаруживают генетические варианты, статистически связанные с интеллектом, количеством лет образования и даже уровнем дохода. Об этом рассказала генетик MyGenetics Анастасия Сивакова. Но здесь важно не попасть в ловушку упрощений. Все же в работах ученых речь идет о сложных признаках, которые формируются под влиянием тысяч генетических вариантов и множества факторов окружающей среды. Интеллект – один из классических примеров многофакторного признака. На него одновременно влияют генетические особенности, внутриутробное развитие, питание, здоровье, образование, социальная среда и множество других факторов. Исследования близнецов показывают, что наследуемость когнитивных способностей может быть высокой и увеличиваться с возрастом. В некоторых исследованиях для взрослых оценки доходят примерно до 70-80%. Однако наследуемость не означает, что 80% интеллекта конкретного человека определяется генами. Это статистический показатель, описывающий долю различий между людьми внутри определенной популяции и в определенных условиях, объяснила специалист. По словам Сиваковой, высокий интеллект может возникать благодаря уникальному сочетанию генетических вариантов и условий развития. Генетические варианты могут быть связаны с когнитивными способностями, особенностями поведения, мотивацией, состоянием здоровья и другими характеристиками, которые, в свою очередь, влияют на образовательную траекторию и будущий заработок. Кроме того, гены родителей могут влиять на ту среду, в которой растет ребенок. Например, родители с определенными генетическими особенностями могут в среднем иметь более высокое образование, а значит создавать для ребенка определенную образовательную среду. Это называется генетическо-средовой корреляцией. Поэтому обнаруженная связь между ДНК и образованием не означает простого сценария «хорошие гены – залог красного диплома», заметила Сивакова.
1: Наверное, это тот самый случай, когда наука одновременно дает ответ и не позволяет нам слишком сильно этому ответу обрадоваться. Гены действительно имеют значение. Но между набором ДНК и нашей взрослой жизнью помещается слишком многое. Семья, школа, здоровье, случайности, собственные решения и просто возможность реализовать способности. Так что сослаться на наследственность вместо несделанной домашней работы по-прежнему не получится. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего дня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hans & Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hans & Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекан. 2 минуты утром, 2 минуты вечером. Казалось бы, что тут обсуждать? Но на практике многие из нас чистят зубы примерно по тому же принципу, по которому выключают будильник. Хочется закончить процедуру как можно быстрее. И вот стоматологи напоминают, рекомендация чистить зубы 2-3 минуты появилась не для красоты, не для красного словца, не для того, чтобы производители электронных и электрических всяких щеток могли встроить в них таймер. Оказывается, за привычную минуту мы просто не успеваем сделать главного. Почему спешка в ванной может дорого обойтись нашим зубам, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Рекомендация чистить зубы 2-3 минуты – это не формальность, а минимальная продолжительность, необходимая для удаления зубного налета. О том, почему это так важно и что происходит, если сократить время чистки, рассказал стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Артем Корякин. По словам врача, зубной налет – это биопленка, состоящая из бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Чтобы ее эффективно удалить, требуется определенное время. За 30-60 секунд можно счистить только видимые загрязнения, но не микробную пленку в труднодоступных местах. 3 минуты чистки зубов – это не случайная цифра. За это время щетка успевает пройти по всем поверхностям всех зубов, удаляя налет. За минуту, например, качественно очистить весь зубной ряд, особенно дальние зубы, практически невозможно, объяснил Корякин. Скорость образования налета тоже играет свою роль. Бактерии начинают размножаться в полости рта уже через 1-2 часа после чистки, а через сутки налет минерализуется и превращается в зубной камень. Поэтому двухразовая чистка в день – это минимум, необходимый для сдерживания процесса. Если сокращать время чистки, налет накапливается на зубах в труднодоступных местах, в межзубных промежутках, в предесневой зоне. Это приводит к развитию кариеса и гингивита, а затем воспаление переходит на пародонт, что грозит расшатыванием зубов, предупредил стоматолог. Исследования подтверждают прямую связь между длительностью чистки и качеством гигиены, рассказал специалист. Среднее время чистки у большинства людей составляет 45-60 секунд. Этого недостаточно. Также механическое очищение щеткой удаляет около 60% налета. Остальное приходится на межзубные промежутки. Их нужно чистить нитью или ершиком. По мнению врача, время чистки не должно быть единственным ориентиром. Важна и правильная техника. Щетку располагают под углом 45 градусов к десне. Движения выметающие, от десны к краю зуба. Жесткость щетки подбирается индивидуально, а время чистки засекается по таймеру. В электрических щетках, как правило, таймер уже встроен. Вечерняя чистка особенно важна, поскольку во время сна слюноотделение снижается, и бактерии получают возможность размножаться без препятствий. Если не удалить налет перед сном, за ночь он успевает закрепиться, а утром его будет сложнее счистить, резюмирует Корякин.
6: Получается любопытная арифметика. На здоровье зубов требуется всего лишь несколько минут в день. Но именно эти минуты почему-то особенно хочется сократить и на времени сэкономить. Кстати, таймер здесь действительно может оказаться полезнее ощущения времени. Попробуйте однажды честно засечь, сколько вы обычно чистите свои зубы. И знаете, вот есть подозрение, что для многих заявленные 2 минуты неожиданно окажутся секундами так 45. Вы слушаете радио «Мелодия», берегите себя и все-таки иногда не слишком спешите.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, и у меня для вас, как всегда, невероятная история. Ну, представьте себе, вы едете по городу и вдруг замечаете, что одна и та же комбинация цифр начинает вам попадаться на глаза снова и снова. Причем на всяких там номерах машин, на чеках, может быть, даже на часах. Совпадение или все-таки нет? Что с этими цифрами делать?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Жительница Норфолка, штата Вирджиния, рассказала представителям Virginia Lottery странную историю. На протяжении какого-то времени она то и дело замечала одну и ту же последовательность цифр. 08116. Причем на номерных знаках проезжающих машин. И, знаете, повторялось это настолько часто, что женщина постепенно перестала считать это простой случайностью. Она подумала и решила, это наверняка своего рода послание от Вселенной, которое нельзя игнорировать. Что, думаете, она сделала? Купила на эти цифры 2 билета лотереи Pick 5 на вечерний розыгрыш 12 августа. И, внимание, барабанная дробь, оба билета выиграли. Причем принесли ей 2 приза по 50 тысяч долларов. В сумме это 100 тысяч. «Когда я увидела эти нули, мне показалось, что у меня двоится в глазах», – призналась она лотерейным чиновникам. «Я просто начала кричать». О своих планах на выигрыш женщина пока предпочитает не рассказывать. Но знаете, вот что здесь в этой новости, в этой истории по-настоящему интересно? Наш мозг устроен так, что он обожает находить закономерности даже там, где их, строго говоря, может и не быть. Психологи называют это склонностью к поиску паттернов. Одинаковые числа на номерных знаках встречаются нам постоянно, потому что таких комбинаций не бесконечно много. А внимание все-таки мы обращаем именно на повторы, а не на тысячи других случайных чисел, мимо которых проехали и тут же забыли. Но есть в этой истории другая, более человеческая сторона. Иногда дело не в математике, а в том, что нам нужен хоть какой-то знак, чтобы решиться на маленький, даже безобидный риск. Купить один билет вместо того, чтобы пройти мимо. И правда в том, что в подавляющем большинстве случаев эти знаки ни к чему не приводят. Просто иногда, очень редко, звезды и вправду сходятся, и тогда вся эта история с посланием от Вселенной неожиданно превращается в отличный сюжет для пересказа внукам. Так что, может быть, дело не в мистике, а в том, что мы сами наделяем случайные повторения смыслом. А раз уж наделяем, почему бы нам тогда не довериться собственной интуиции, ну хотя бы рискнуть ценой одного лотерейного билета? Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рады, когда случайность оборачивается приятным сюрпризом, даже если объяснить ее толком никто не может.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
4: Альфахор. Кондитерское изделие под названием «Альфахор» в наши дни очень популярно в некоторых областях Испании, а также в странах Латинской Америки. Представляет оно собой два круглых сладких бисквита.

0: особенно любят эту сладость в Аргентине и Уругвае, где каждый год 11 декабря отмечается День Альфахора. Устраиваются народные гуляния и кулинарные фестивали, во время которых готовятся разные виды этого блюда. В наши дни существует множество региональных разновидностей альфахора. Например, в Испании наибольшей популярностью пользуется альфахор с медом, миндалем и корицей. Он считается праздничным блюдом и готовится, как правило, под Рождество.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ответственные органы заявляют о готовности к выборам в Сейм, но не исключают непредвиденных ситуаций. Далее об этом и других событиях более подробно. Все задействованные в организации проведения выборов в Сейм стороны готовы обеспечить их успешное проведение, однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделы протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробности и соображений безопасности министр не раскрыл. В то же время министр указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр того не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большие основания надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Вейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки, поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. В то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Chang.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Еще раз доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пекка у микрофона. И возвращается вот наша непостоянная рубрика «Книга на вечер». Если хотите что-нибудь полистать любопытное, какой-нибудь необычный детектив, вот есть у меня на примете, заглянул в магазин «Полярис» и приобрел себе очень яркий, необычный детективный роман Анны Фицджеральд Хилли, который уже сразу привлекает внимание одним названием «Этикет для убийц и влюбленных».
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Дебютный роман этой писательницы Анны Фицджеральд Хилли, судя по реакции критиков, действительно оказался очень удачным. Дебют демонстрирует по-настоящему зрелый писательский голос. Описывают эту книгу как детектив Агаты Кристи, завернутый в любовный роман Эмили Генри. Ну, а кто-то из критиков называет эту книгу девчонками Гилмор 60-х с изрядной порцией убийства и щепоткой романтики. О чем же эта книга? На первый взгляд, перед нами история взросления и первой настоящей любви в декорациях провинциального курортного городка начала 60-х годов. Билли Маккейди, мечтательная девушка из ателье, которая живет книгами больше, чем реальностью, обожает Джейн Остин и, конечно же, детективы, и уверена, что настоящая жизнь всегда происходит где-то здесь, не здесь, точнее, и совсем не с ней. Пока однажды в ее почтовом ящике не оказывается конверт с бриллиантовым кольцом и страстным любовным письмом, адресованным не ей, а незнакомке по имени Гертруда. На следующий день Билли становится едва ли не последней, кто видел эту самую Гертруду живой. А причем в тот же самый день Билли встречает своего идеального мужчину. Красивого, остроумного, застенчивого, богатого. И теперь ей предстоит разрываться между романтическими чувствами и жгучим желанием выяснить, что же случилось с обладательницей загадочного письма. Хилли мастерски вплетает классическую детективную интригу в комедию нравов. За фасадом садовых приемов, яхт-клубов, фамильных особняков Ист-Порта постепенно обнаруживаются шантаж, старые семейные тайны и даже не одно убийство. При этом 60-е здесь не музейная декорация для антуража, а живое осязаемое пространство. Битлз по радио, розовые дисковые телефоны, желейные салаты на столах. И фирменная деталь романа. Каждую главу предваряют правила хорошего тона, которые по ходу повествования приобретают все более ироничный смысл. Этикет помогает ориентироваться в высшем обществе, но не спасает от опасности. Короче говоря, «Этикет для убийц и влюбленных» от Анны Фицджеральд Хилли – идеальное чтение для тех, кто никак не может выбрать между уютным детективом и романтической комедией.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Погода сегодня водителей радует. Отсутствие осадков – это для вечернего часа пик уже хорошо. Тем более, что большая часть желающих уже разъехалась. После 8 баллов в половине шестого к этой минуте на мониторе пятерка, которая очень скоро превратится в 4 балла. Это средняя оценка, при этом остаются красные заторы, хотя таких, как вчера, конечно, нет, которые превышали 30 и даже 40 минут. Из того, что осталось, выделим улицу Ладголос, передвижки в направлении центра – это неожиданно, и по-прежнему видим затор от 5 до 10 минут на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед перекрестком с трассой Ульбрака-Тинуже. В остальном практически везде затруднения на несколько минут. Еще раз обращу внимание, найдены документы, ID-карты, инвалидное удостоверение на имя Потемкина Владимира. Если это потеря ваша, сообщите нам по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Постараемся вам помочь получить документы обратно. Обратим внимание на то, что в Риге и столичном регионе утром в первой половине дня ожидается дождь при температуре до 12 градусов. Усилится ветер, а погода наладится только после обеда. Имейте это в виду, и если завтра с утра вам в путь, заложите немного времени на непредвиденные обстоятельства. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно!
5: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Ну и сейчас наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович расскажут о новаторском опыте Южной Кореи, которая успешно внедрила систему переработки пищевых отходов, сократив их долю на свалках практически до нуля.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Южной Корее остатки ужина могут обойтись, ну, в копеечку.
3: Да, там буквально платят за каждый грамм выброшенной еды.
2: И именно этот строгий подход помогает им освещать целые города. В нашем сегодняшнем детальном разборе мы исследуем глобальный кризис пищевых отходов.
3: Точно. Наша цель – понять, как Южной Корее удалось почти полностью избавиться от гниющего мусора.
2: Ну и заодно выяснить, почему попытки скопировать эту систему в Нью-Йорке оборачиваются настоящей катастрофой.
3: Чтобы оценить успех корейцев, нужно сначала осознать вообще масштаб проблемы. Ежегодно в мире выбрасывается более миллиарда тонн еды.
2: Миллиарда тонн? Это же просто уму непостижимо.
3: Да-да, и если собрать всю эту гниющую массу воедино, она выдаст 10% всех мировых климатических выбросов.
2: Цифры просто сбивают с толку. Я тут смотрел статистику из наших источников, и средняя американская семья из 4 человек еженедельно отправляет в мусорное ведро еды примерно на $56.
3: Ого! Это приличная сумма за месяц набегает.
2: Вот именно. Но давайте посмотрим на корейский метод. Там на улицах стоят умные баки с RFID-картами. Итак, давайте разберем это. Как вообще работает эта система на практике для обычного человека?
3: Механика весьма изящная. Бак просто заблокирован, пока житель не приложит свою персональную карту.
2: То есть любой прохожий не может просто так выкинуть пакет?
3: Именно так. Только после карты крышка открывается, человек бросает мусор, и встроенные весы моментально фиксируют вес.
2: А, и потом все считывается?
3: Да. Сумма за утилизацию автоматически списывается с личного счета жильца.
2: Поразительно.
3: И благодаря этому финансовому стимулу с 96-го года уровень переработки органики взлетел с 2% до почти 97% в 2023 году.
2: Ничего себе скачок. По сути, это работает как такая обратная касса в супермаркете, только здесь пробивают чек за то, что было куплено, но, скажем так, не было съедено.
3: Отличное сравнение, да.
2: Но куда идет весь этот собранный мусор, если не на обычные свалки?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сама физика процесса. На обычной свалке еда гниет без доступа кислорода и выделяет метан.
2: А метан, как мы знаем, это мощный парниковый газ.
3: Да. Причем он удерживает тепло в атмосфере в 80 раз сильнее, чем углекислый газ. Поэтому корейцы отправляют органику в гигантские герметичные биореакторы.
2: Биореакторы. Звучит как что-то из научной фантастики.
3: Ну, грубо говоря, это огромные искусственные желудки. В них отходы перевариваются, а выделяющийся метан улавливается до того, как попадет в воздух. И затем сжигается как топливо.
2: И сколько энергии это дает в итоге?
3: В городе Тэджон такой центр обеспечивает электричеством 6 тысяч домов ежедневно.
2: 6 тысяч домов просто на недоеденном рисе. Потрясающе. Недоеденная еда буквально заменяет ископаемое топливо.
3: Да, звучит идеально.
2: Логично предположить, что такую выгодную схему захотят внедрить повсюду. Но если просто взять и перенести эту технологию в совершенно иную культурную среду, ну, например, в Нью-Йорк, система вдруг врезается в бетонную стену реальности.
3: И это очень показательный момент.
1: Продолжим рассказ об уникальном опыте Южной Кореи буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся в наш эфир, и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович продолжают рассказ об опыте Южной Кореи, которая внедрила систему переработки пищевых отходов, и Нью-Йорк тоже стал внедрять аналогичные программы, сделав компостирование обязательным для миллионов горожан.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Нью-Йорке сейчас разворачивается крупнейшая в США программа сортировки. Они расставили 400 круглосуточных умных баков.
3: 400 штук. И как успехи?
4: Ирабапе выработать всего 9% сотрудники, представляете? А город уже вынужден был выписать десятки тысяч штрафов.
3: Ух ты!
2: Местная инфраструктура столкнулась не только с сопротивлением жителей, но и с полчищами крыс.
3: Но вот здесь начинается самое интересное. Если эти баки умные и, по идее, плотно закрываются, почему они привлекают грызунов?
2: А проблема кроется в поведении людей, а не в самой технологии.
3: То есть горожанам просто лень?
2: Абсолютно. Многим просто неохота разбираться с картами и этими электронными замками. Им проще бросить пакеты с остатками еды прямо на асфальт, рядом с заблокированными баками.
3: И в итоге получается такой стихийный шведский стол для нью-йоркских крыс.
2: Да-да. Дошло до того, что эти инновационные баки приходится прятать внутри зданий.
3: Какой абсурд.
2: Если мы свяжем это с общей картиной, то станет ясно, что Южная Корея шла к своему результату долгих 30 лет.
3: 30 лет – это же целое поколение.
2: Именно. Они методично вводили налоги, приучали людей, делали сортировку обязательной и только потом запретили вывозить еду на свалки.
3: Ну и это явно не дешевое удовольствие.
2: Да, это стоит корейскому правительству более 430 миллионов долларов ежегодно.
3: Выходит, закупить умные контейнеры легко, а вот изменить ежедневные привычки миллионов людей – это задача колоссальной сложности.
2: Согласна на все 100.
3: Это, знаете, как купить абонемент в спортзал. Наличие суперсовременных тренажеров в соседнем здании никак не поможет сбросить вес, если к ним просто не подходить. Технологии работают только в строгой связке с правилами.
2: Да, и с личной ответственностью. Без культурного сдвига даже самые продвинутые датчики остаются лишь бесполезными кусками металла на тротуаре.
3: И что же все это значит в долгосрочной перспективе? Вырисовывается невероятная картина будущего.
2: Вы про энергетический потенциал?
3: Да. Если пищевые отходы уже сегодня способны освещать и отапливать целые мегаполисы, возникает один интригующий вопрос.
2: Какой же?
3: В какой момент этот гниющий мусор окончательно превратится в настолько дефицитный и ценный ресурс, что энергетические компании начнут сами за него приплачивать?
2: О, это заставляет задуматься.
3: Интересно вообразить ситуацию, когда ежемесячная квитанция за вывоз мусора сменяется чеком с доплатой за поставку ценного биотоплива. Это полностью и навсегда меняет понимание того, что каждый день бесследно исчезает в кухонном ведре.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И перед тем, как попрощаться до следующего нашего дня, давайте поговорим немножечко о женщине, которая, мне кажется, всю свою жизнь прожила так, как будто бы заранее знала. Однажды о ней непременно снимут сериал.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Британская компания Eagle Eye Drama приобрела права на экранизацию новой биографии Барбары Картленд, знаменитой писательницы, которую называли «королевой любовного романа». Книга историка и сценариста Мэтью Свита называется «Великий диктатор». Название, надо сказать, для автора сентиментальных романов довольно

0: но неожиданные. Но чем больше узнаешь о Барбаре Картленд, тем понятнее становится выбор названия. Барбара Картленд была человеком, которого невозможно было не заметить. Она почти всегда появлялась в розовом, носила с собой пекинесов и десятилетиями оставалась частью британского высшего общества. Среди ее знакомых были политики, аристократы и представители королевской семьи. Ну, более того, Картленд была вообще-то сводной бабушкой принцессы Дианы. Но главный масштаб, конечно, литературный. Ее любовные романы разошлись тиражом почти 1 000 000 000 экземпляров на 38 языках. Продюсеры проекта утверждают, что по продажам книг Картленд занимает 3-е место в истории после Шекспира и Агаты Кристи. Тут невольно начинаешь относиться к розовым платьям уже с некоторым большим уважением. При этом ее собственная личная жизнь оказалась куда менее сентиментальной, чем романы. Она была убежденной защитницей романтической любви, хотя ее личные отношения, как говорят создатели будущего сериала, были далеко не безоблачными, временами довольно скандальными. Картленд дружила с Уинстоном Черчиллем, обедала с Маргарет Тэтчер, даже советовала ей альтернативные методы лечения и кислородные добавки. А в юности принцесса Диана, как утверждается, читала ее книги. Мэтью Свит несколько лет изучал семейные архивы Картленд, и продюсеры говорят, что обнаруженная там реальная история оказалась невероятнее многих ее собственных сюжетов. Теперь из этого материала собираются сделать драматический сериал. И вот что здесь особенно интересно. Барбару Картленд очень легко было воспринимать как красивый курьез. Розовый шифон, густая тушь, собачки, бесконечные романы о любви. Но 1 000 000 000 проданных книг – это уже не курьез. Это значит, что она очень точно понимала, чего миллионы людей хотят от литературы. Наверное, не всем хочется читать о том, как устроен мир. Иногда человек открывает книгу просто потому, что хочет на несколько часов попасть куда-то, где любовь все-таки побеждает. И судя по цифрам Барбары Картленд, желающих было немало. Так что всем хочу пожелать прекрасного вечера, замечательного дня впереди и хотя бы одного маленького повода сегодня вечером поверить в хороший финал. Всем спасибо за внимание и до завтра.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: те положения спасают платные двухэтажные дороги и необязательность соблюдения дорожных правил. А вот метрополитен, к слову, длиннейший во всей Латинской Америке, забит до отказа. Впрочем, в столичной подземке есть специальные вагоны для женщин и детей. Под них специально отгорожена часть платформы, и вход в час пик охраняется полицией. Все дело в том, что при высокой плотности населения неизбежны различные неприятности, а сказать, что Мехико – абсолютно безопасный город, нельзя. Недаром здесь принято носить с собой второй кошелек с небольшой суммой денег, хотя все равно слухи о проблемах с безопасностью в Мехико порой сильно преувеличены. В целом, жители мексиканской столицы исповедуют два основных принципа – быть всегда amable, то есть любезным, и не переживать по пустякам. Получив какую-нибудь трудновыполнимую или вовсе невозможную просьбу, мексиканец никогда не ответит отказом. Вместо этого можно услышать «сейчас», «завтра» или «я подумаю, что можно сделать». Поэтому первое, что нужно научиться, если довелось жить в Мехико, переводить эти слова с мексиканского на русский, не принимать их близко к сердцу, как делают это местные жители, и быть готовым, когда рабочий, обещавший быть завтра, приходит через неделю. А ругаться нельзя, потому что надо быть амабле. Такая необязательность и расслабленность вообще-то плохо сочетается с трудолюбием. Но в мексиканцах эти качества непостижимым образом уживаются. Местные жители очень много работают. Достаточно того, что отпуск здесь в среднем длится всего около 2 недель в году и зависит от стажа. Меньше всего везет новичкам. Им на отдых отводится всего 6 дней. И только после 4 лет работы на одном месте можно говорить об увеличении. Несмотря на это, отдыхать мексиканцы умеют. Благо, жизнь в городе богата на всевозможные события. По воскресеньям, например, перекрывается главная городская магистраль, чтобы жители могли кататься на велосипедах и заниматься спортом. А в новогодние праздники на главной площади столицы строят гигантский каток, горки для ватрушек и зона для лыжной езды и пускают туда бесплатно всех желающих. При этом никакой толкотни. Все друг другу улыбаются и весело болтают обо всякой ерунде. Но самое важное для любого местного жителя – это семья. Как и повсюду в Мексике, в Мехико царит настоящий культ семьи. А главное развлечение – это собраться родственникам всем вместе за большим столом и хорошо поесть под задушевные разговоры.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальной вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. В среду, 23 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты в Билишу Сервис.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: О мио бабино каро.
0: Нежная и страстная ария «О мио бабино каро» из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» давно перешагнула границы оперных театров, став одним из самых узнаваемых классических произведений в мире. Опера «Джанни Скикки», созданная в 1918 году, стала заключительной частью оперного триптиха Пуччини и самой успешной его работой в этом цикле. В основе сюжета – комедийная история о хитроумном Джанни Скикки, который помогает своей дочери Лауретте соединиться с возлюбленным Ринуччо. Молодые люди не могут пожениться, так как Лауретта – бесприданница, а родственники жениха категорически против этого союза. Именно в момент наивысшего отчаяния Лауретта исполняет свою знаменитую арию, где с детской непосредственностью умоляет отца помочь ей. Эта ария вошла в золотой фонд оперного искусства и стала визитной карточкой многих великих певиц. Ее исполняли такие легенды, как Мария Каллас, Рене Флеминг, Монсеррат Кабалье и Анна Нетребко. Сегодня «О мио бабино каро» продолжает звучать на лучших оперных сценах мира, оставаясь не только украшением оперы Джанни Скикки, но и самостоятельным музыкальным шедевром.
2: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре «Тейка Плаза». Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau.
2: Ты помнишь, какими мы были в сентябре? Когда солнце еще грело, но воздух уже был другим. Когда ты смеялась и смотрела будто в прошлое. Песня «L'été indien» или «Бабье лето» стала самым большим хитом Джо Дассена и, возможно, самым красивым из всего, что он спел.

0: сама.
1: А ведь все началось с неудачи. Его предыдущий альбом провалился. Контракт со студией CBS висел на волоске. Продюсер Жак Пле искал песню, которая могла бы вернуть Дасена на вершину. И нашел ее совершенно случайно. На утреннем прослушивании в мае 1975 года он наткнулся на забытый итальянский трек «Африка» группы «Альбатрос». Авторы Тото Кутуньо и Вито Паловичини мечтали, чтобы эту песню спел Клод Франсуа. Но этот певец проспал свой шанс. Буквально. Его не решились разбудить вовремя. И тогда Пле забрал права для Дассена. Французский текст поручили двум мастерам – Пьеру Деланоэ и Клоду Лемелю. Те уединились в Довиле, где неожиданно теплая погода напомнила им о бабьем лете, той волшебной щемящей поре, когда все еще красиво, но уже понятно, все уходит. Они сочинили ностальгическую историю любви на фоне осеннего восточного побережья США. Историю, которую хочется слушать снова и снова, чтобы еще раз пройти этот путь. От первой улыбки до прощального взгляда.

Строчки этой песни знают даже те, кто не говорит по-французски, потому что они не о языке, а о чувствах, которые понятны каждому. Когда Джо Дассен записал свой вокал в студии 24 мая 1975 года, никто еще не знал, что начиналась его новая музыкальная жизнь. Пластинка вышла 6 июня, и уже через несколько недель песня звучала в 25 странах на 5 языках. От итальянского «L'estate di San Marino» до немецкого «September Wind». Во Франции сингл стал вторым по продажам за год. Более 800 тысяч копий, почти 2 миллиона по всему миру. А сама песня абсолютной классикой, мелодией, с которой легко улететь в прошлое или в мечту. Каждый раз я верю, что все еще возможно, потому что лето не уходит, оно просто становится чуть тише.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. В МВД пояснили, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По словам представителя министерства, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверялся на практике. Учения же позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке, 23% перешли на другие легальные бездымные продукты, 20% покупают их за границей, 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам, а 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. В среду, 23 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Парки мира на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

0: над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риги обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В среду, 23 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотовой

оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. В МВД пояснили, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По словам представителя министерства, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверялся на практике. Учения же позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить. В среду, 23 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дневная температура составит от 11 до 16 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо в первой половине дня. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 14 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. Дожди на большей части территории страны, местами сильные. Ветер северный, северо-восточный, от 2 до 9, порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный, от 1 до 9 метров в секунду. На побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

latest hit to the wisdom of old.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партии, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу 25 сентября в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер. В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовые учреждения развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8 тысяч человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60. В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжат это делать во всех

0: всех регионах Латвии. В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии с полупустыми холодильниками в одном из детских домов. По ее словам, в этом учреждении на одежду для ребенка на все сезоны тратится менее 200 евро. Кроме того, сотрудники этого учреждения почти не говорят по-латышски, сообщила Палкова. Во вторник, 22 сентября, омбудсмен планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится данное учреждение. Название конкретного детского дома, упомянутого в публикации, не раскрывается, однако отмечается, что опубликованные омбудсменом фотографии – лишь один из примеров несоответствий, констатированных специалистами бюро омбудсмена в ходе проверок. Омбудсмен лично посещает детские дома, чтобы увидеть фактическую ситуацию, а затем обсуждаются выявленные факты с руководством учреждений. Обобщив информацию о ситуации во всех проверенных детских домах, омбудсмен готовит спецдоклад о системных проблемах, которые планируется опубликовать в ноябре. С начала июля в Риге было создано 6 новых приемных семей, которые взяли под опеку 7 детей. Об этом сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. С 1 июля по 18 сентября этого года 12 приемных семей заключили договора с Рижской социальной службой, 6 новых и 6, которые уже работали ранее. 5 из них живут в Риге, 7 за пределами столицы. За этот период в приемные семьи были устроены 14 детей. 7 попали в новые приемные семьи, и еще 7 в семьи, которые уже имели такой опыт. Рижское самоуправление сотрудничает и с приемными семьями, живущими за пределами города, чтобы подобрать для каждого ребенка наиболее подходящую семейную среду. Приемная семья на определенный срок берет на себя заботу о ребенке, который не может оставаться в своей родной семье. Самоуправление оказывает приемным семьям финансовую поддержку, а также обеспечивает сотрудничество со специалистами по социальной работе. Жителям, которые рассматривают возможность стать приемной семьей, самоуправление рекомендует обратиться в сиротский суд и один из центров поддержки приемных семей, чтобы узнать о порядке оформления. За 3 последние года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, а число детей, устроенных в учреждения, выросло на 22%. Особенно не хватает приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а возможность принимать новых детей сокращается. Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям уделять физической активности не менее 1 часа в день. В Латвии образовательный стандарт для общеобразовательных школ предписывает проводить 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. Это обеспечивает Латвии лидирующие позиции в регионе, поскольку в Эстонии и Литве эти показатели скромнее. В Латвии допускаются исключения для первых классов, где может проводиться 2 урока физкультуры в неделю. Однако во многих школах введены специализированные спортивные классы, предусматривающие ежедневные занятия физкультурой. В Литве у учеников 9-10 классов проводится 2 урока физкультуры в неделю, тогда как у других возрастов – 3. В Эстонии учебная программа строится по 3-летним циклам. Количество еженедельных уроков физкультуры варьируется от 2 до 3 для 1-6 классов, но затем сокращается. В старшей ступени обучения у эстонских школьников проводится 1 или 2 урока в неделю. Во втором семестре 12 класса физкультуры вовсе исключается из расписания, чтобы ученики могли сосредоточиться на подготовке к экзаменам. Это не идеальный подход, поскольку если принять во внимание нашу армию и систему государственной службы обороны, а также тот факт, что за полгода до призыва у школьников нет уроков физкультуры, молодые люди приступают к службе неподготовленными к выполнению своих обязанностей, отмечает исследователь в области спорта Тартусского университета Хассо Пааб. В Эстонии, как и в Латвии, отменено освобождение от уроков физкультуры. Если состояние здоровья ребенка позволяет ему посещать школу, значит, он достаточно здоров и для участия в уроках физкультуры. Как и в Латвии, все ученики должны получать оценку по этому предмету. В Эстонии пока нет рекомендаций для семейных врачей и профильных специалистов касательно физической активности и интенсивности нагрузок, подобных тем, что действуют в Латвии. В Литве количество уроков физкультуры несколько меньше, чем в Латвии. У учеников 9-10 классов проводится всего 2 занятия в неделю. Причина этого прозаична – нехватка средств. В Литве не запрещено освобождать учеников от физкультуры по медицинским показаниям. Однако получить такое освобождение непросто. Согласно правилам Министерства здравоохранения Литвы, врач может выдать рекомендации по ограничению физической активности ученика. В таких случаях ученики все равно посещают уроки физкультуры, но учитель адаптирует физическую нагрузку. Литовская ассоциация учителей физкультуры выступает за введение 4-5 уроков физкультуры в неделю. По примеру, в Венгрии Венгрии, где школьники занимаются спортом 5 раз в неделю. Исследования, проведенные в Литве, показывают, что нынешние школьники значительно слабее физически, чем их родители в том же возрасте. Кроме того, наблюдается явное нежелание учеников посещать уроки физкультуры. Как и в Латвии, в Литве школьники получают оценки по физкультуре, хотя учителя могут адаптировать задания. Выставление оценки является обязательным. Кроме того, в Литве не выдают долгосрочных медицинских справок, полностью освобождающих ученика от физкультуры на семестр или на весь учебный год. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке. 23% перешли на другие легальные бездымные продукты. 20% покупают их за границей. 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам. А 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Кивиска, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, годы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбрекс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Омбудсмен Карина Палкова выявила существенные нарушения прав детей в одном из детских домов в Латгале, в котором проживает около 20 детей. Омбудсмен пока не назвала детский дом, в котором констатированы нарушения, сообщив, что намерена встретиться с руководством самоуправления. Омбудсмен рассказал, что сотрудники детского дома осознают ситуацию и нацелены на сотрудничество, а также указывают на недостаточное финансирование. Однако, по словам Палковой, возникает вопрос, почему не сложилось сотрудничество с самоуправлением самоуправлением, и ему не было сообщено о проблемах. Также омбудсмена интересует, каким было участие сиротского суда в решении ситуации. Она оценивает его как недостаточное. Как подчеркнула омбудсмен, именно сиротский суд должен лучше всех знать, куда направляют детей и в каких условиях они живут. Она также констатировала, что сотрудники учреждения практически не говорят по-латышски, хотя для проживающих там детей родным языком является латышский. В своем аккаунте Facebook Палкова пишет, что в этом учреждении на нужды одного ребенка предусмотрено менее 200 евро на весь год. На эту сумму необходимо приобрести одежду и обувь на все сезоны и другие необходимые в быту вещи. Как отметила омбудсмен, это самая маленькая сумма на ребенка, которая была констатирована в ходе проверок бюро омбудсмена в учреждениях вне семейного ухода. Из меню детского дома следует, что на завтрак на каждого ребенка выделяется от 55 до 69 центов, на обед от 1 евро 25 центов до 1 евро 61 цента, на полдник от евро 28 до евро 64 и на ужин от 72 центов до 1 евро 28 центов. Исполнительный директор самоуправления Аугшдауговского края Петерис Дзалбе подтвердил агентству «Лето», что сказанное Палковой касается проверки в муниципальном центре социальной поддержки и ухода АВЦ. Он отметил, что омбудсмен во время запланированной на вторник встречи будет удивлена, что стоимость обедов в образовательных учреждениях края еще меньше. Комментируя опубликованную омбудсменом информацию о пустом холодильнике в детском доме, исполнительный директор самоуправления указал, что в соответствии с требованиями продовольственно-ветеринарной службы в нем может находиться только та еда, которую дети не доели во время приемов пищи, или продукты, купленные детьми на личные средства. В свою очередь, продукты, которые воспитанники детского дома могут использовать для приготовления еды, хранятся в другом месте. Он также сообщил, что детям обеспечивается четырехразовое питание. Дзалбе признал, что можно дискутировать о том, достаточно ли 20 евро в месяц на покупку одежды, однако самоуправление сотрудничает с датским фондом, который предоставляет гуманитарную помощь, как одежду, так и мебель. Заявления неэтичны. Сейчас предвыборное время, и заявления омбудсмена будут использованы в политических целях, заявил Дзалбе, отметив, что Палковой следовало поговорить с самоуправлением еще до публикации результатов проверки. Он рассказал, что детский дом создавался как учреждение для сирот, но в реальности в нем проживают дети, изъятые из семей, где есть проблемы с зависимостями. Государство должно решать проблему алкоголизма и употребления наркотиков. Это не ответственность самоуправления, сказал исполнительный директор. В этом году до конца августа с новыми просьбами о предоставлении убежища в Латвии обратились 1100 человек, сообщила начальник управления по делам гражданства и миграции Инесса Янсене Шулмейстера. За этот период также поступило 100 повторных запросов на предоставление убежища и 155 просьб о возобновлении процесса его предоставления. В основном за убежищем обращались граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта. Самая большая часть прибыла со стран белорусской границы, отметила Янсене Шулмейстера. Она сообщила, что статус соискателя убежища присваивается лишь небольшой части просителей, поскольку в большинстве случаев оснований для его предоставления нет. Министерство внутренних дел совместно с Государственной пожарно-спасательной службой на этой неделе проведет практические учения в 4 муниципальных учебных заведениях Латвии, чтобы проверить готовность школ и разработанные ими планы действий в случае воздушной угрозы. 23 июля Сейм принял поправки к закону об образовании, определив обязанности самоуправления учебных заведений по обеспечению непрерывности работы системы образования в случае угрозы. Муниципальные учебные заведения обязаны разработать план обеспечения непрерывности деятельности, в том числе алгоритм действий в случае угрозы. Советник министра внутренних дел Вилмарс Вецвагарис пояснил, что практические учения такого рода совместно со школами после восстановления независимости Латвии проводятся впервые. По его словам, важно, чтобы у школ был не только подготовлен план действий, но и чтобы этот план проверился на практике. Учения позволят выявить недостатки и понять, что еще необходимо улучшить, чтобы в случае воздушной угрозы сотрудники школы и учащиеся знали, как действовать. После каждого учения будет проводиться его анализ, а после завершения всего цикла – общая оценка результатов. Полученные выводы помогут самоуправлениям и учебным заведениям усовершенствовать свои планы обеспечения непрерывности деятельности, а при необходимости уточнить подготовленные рекомендации. Практические учения пройдут 23 сентября в 9:40 в Лиепайской средней школе Лиедага, 23 сентября в 10 часов в Акнистской средней школе в Екапилском крае, 24 4 сентября в 10 утра в Рижской 64-й средней школе и 25 сентября в 10 утра в Огрегальской основной школе в Угрском крае. Все задействованные в организации проведения выборов в Сейм стороны готовы обеспечить их успешное проведение, однако полностью исключить возникновение непредвиденных ситуаций невозможно, заявили представители ответственных органов. Министр по делам умного управления и регионального развития Эдгар Ставерс сообщил, что вчера получил окончательный отчет от группы управления проектом избирательной платформы, согласно которому все критические работы в системе завершены, относящиеся к критической инфраструктуре разделы протестированы. При этом он подчеркнул, что работа Государственного агентства цифрового развития и других сторон будет продолжена, чтобы не допустить повторения ошибок, как на прошлогодних муниципальных выборах, когда выяснилось, что при возникновении проблем стороны не смогли обеспечить оперативное взаимодействие. На этот раз все будут тесно сотрудничать, заверил министр. В следующий понедельник на заседании правительства планируется заслушать доклад о создании командного центра избирательной платформы, который будет обеспечивать проведение выборов, но подробности и соображений безопасности министр не раскрыл. В то же время министр указал, что нельзя дать 100% гарантию того, что все пройдет без сбоев и не возникнет непредвиденных проблем. Однако, по его словам, сложности, выявленные в ходе разработки системы, устранены. Министр подчеркнул, что для завершения работ было очень мало времени, всего 4 месяца. Работа велась в том числе в нерабочее время и по ночам, что, соответственно, увеличило расходы на проведение выборов. Однако конкретных цифр Таверс не назвал. Глава Центральной избирательной комиссии Марис Вейдрис также отметил, что есть большие основания надеяться на то, что ошибки, допущенные на предыдущих выборах, не повторятся. В то же время он признал, что полностью исключить непредвиденные ситуации невозможно, и участвующие в проведении выборов стороны готовы к различным сценариям. Вейдрис сообщил, что избирательные комиссии лучше подготовлены к работе, чем во время прошлогодних муниципальных выборов, что снижает вероятность повторения проблемных сценариев. На данный момент обучение завершено более чем на 99% избирательных участков и продолжается лишь на отдельных зарубежных участках. Заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс подчеркнул, что в настоящее время есть уверенность в том, что выявленные в системе недостатки устранены, и в целом уверенность в успешном проведении выборов значительно выше. Он также отметил, что против Латвии и других стран Балтийского региона регулярно осуществляются масштабные кибератаки. Поэтому во время предстоящих выборов нельзя исключить провокации. В то же время, по его словам, провокации могут быть связаны не непосредственно с выборами, а, например, с попытками повлиять на восприятие избирательного процесса. Это могут быть атаки, направленные на перегрузку ресурсов, которые непосредственно с выборами не связаны. Подобные случаи наблюдались и в других странах, указал представитель CERT.LV. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия, сообщили в Ассоциации бездымной отрасли со ссылкой на исследование Центра СКДС. Самый популярный табачный продукт – обычные сигареты. Их курят 20% всех опрошенных или 64,5% тех, кто употребляет табачные или никотиновые изделия. Электронными сигаретами пользуются 9% опрошенных. Нагреваемый табак употребляют 4%, никотиновые подушечки 2%, другие никотиновые продукты 2%. При этом 68% опрошенных заявили, что вообще не употребляют никотиновые продукты. Что касается политики снижения вреда от табака, 69% опрошенных считают, что просвещение общества эффективнее запретов на употребление продуктов. После вступления в силу ограничений и запретов в отношении бездымных продуктов, респонденты заметили среди своих друзей и знакомых следующие изменения. 23% теперь покупают эти продукты на нелегальном рынке. 23% перешли на другие легальные бездымные продукты. 20% покупают их за границей. 9% вернулись к самому вредному табачному продукту – сигаретам. А 3% полностью отказались от употребления табачных изделий. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Kiwiscan.io, Leta Partica LV и Visi Booklet LV. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Рига заметно выделилась в новом исследовании Greenpeace, посвященном стоимости и доступности общественного транспорта в Европе. В столице Латвии не менялась цена обычного месячного проездного с 2023 года, а число категорий пассажиров, имеющих право на скидки или бесплатный проезд, оказалось самым большим среди 30 исследованных столиц. Greenpeace сравнивал транспортные системы европейских стран и их столиц. Исследователи оценивали стоимость проездных, социальные льготы, льготы, простоту системы оплаты и налоговую нагрузку на общественный транспорт. В рейтинге столиц Рига получила 80 баллов из 100 и заняла 15 место. 3 года назад она находилась на 17 позиции. Обычный месячный проездной в Риге стоит 30 евро. Для сравнения, месячный проездной в Лондоне стоит 162 евро, в Амстердаме 107, в Париже 77, в Стокгольме 64, а в Берлине 58 евро. Особое место Риге обеспечили социальные льготы. По данным исследования, ни одна другая столица не предлагает столь широкий перечень категорий пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд. Студенты получают скидку 60% на месячный проездной. Бесплатно пользуются общественным транспортом рижане, получающие пенсию по старости, жители старше 75 лет, люди с определенными категориями инвалидности, репрессированные и другие группы. Льгота в размере 50% предусмотрена для некоторых работающих получателей пенсии за выслугу лет, а также для педагогов и отдельных работников социальной сферы. Greenpeace указывает, что такая скидка для этих профессиональных групп уникальна среди всех исследованных столиц. К сожалению, национальный результат Латвии оказался значительно скромнее. Страна получила 6,5 баллов из 100 и заняла 23 место из 30. Главная претензия Greenpeace связана с отсутствием единой системы билетов на общественный транспорт. Национальный железнодорожный перевозчик Vivi, в частности, не предлагает абонемент, который позволял бы пользоваться всей железнодорожной сетью страны. По методологии Greenpeace максимальные оценки получают страны, где пассажир может приобрести простой и доступный билет для поездок почти всеми видами общественного транспорта по всей стране. А такие системы существуют только в 8 из 30 европейских государств. В понедельник в Нью-Йорке президент Латвии Эдгар Ринкевич проинформировал генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша о противодействии России странам Балтии и другим государствам, поддерживающим Украину, в результате чего возникает риск эскалации. Как сообщил советник Ринкевича по вопросам коммуникации Мартин Шдрегерис, президенты Латвии, Литвы и Эстонии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили с Гутерришем актуальные вопросы безопасности и глобальной вызовы. Ринкевич осудил действия России, усиливающие атаки баллистическими ракетами и беспилотниками на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, а также заявил, что российские атаки на украинскую зерновую инфраструктуру серьезно угрожают мировой продовольственной безопасности. Кроме того, президент Латвии проинформировал Гутерриша о совместном призыве руководителей нескольких стран к созданию механизма контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Ринкевич подчеркнул, что важно работать над созданием единых стандартов, привлекая к этой работе также европейские государства и небольшие страны. На этой неделе правительство планирует принять решение о мерах по снижению цен на топливо до допустимого минимума, используя все доступные инструменты, заявил премьер-министр Андрис Кулбракс. По его словам, планируется снизить акцизный налог на топливо, отменить расходы по топливным резервам и требования по биотопливу. В совокупности это может снизить цену топлива в пределах 20 центов за литр. Цель этих решений – добиться вступления мер по снижению цен на топливо в силу с 1 октября на срок до 31 декабря. В случае возможной угрозы воздушному пространству во время выборов, жители в сообщениях системы сотового оповещения получат не только информацию об угрозе, но и сведения о работе избирательных участков на соответствующей территории, сообщила Центральная избирательная комиссия. В сообщениях, отправленных на территорию, затронутую угрозой, будет указано, что избирательные участки в соответствующих краях или городах закрыты и голосование временно невозможно. После окончания угрозы жители получат новое сообщение о возобновлении работы участков. При необходимости в сообщении также может быть указана информация о продлении времени работы соответствующих участков. В ситуации угрозы безопасность людей всегда стоит на первом месте. В то же время мы подготовили план действий, чтобы после окончания угрозы избирательные участки на соответствующей территории могли возобновить работу, и избиратели были бы незамедлительно об этом проинформированы, подчеркнул председатель ЦИК Марис Ведрис. Он призывает жителей, которые получат подобные сообщения, действовать строго в соответствии с содержащимися в них указаниями. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Коалиция оценивает возможные решения по снижению цен на бензин и дизельное топливо, заявил в понедельник после собрания партии, формирующих правительство, премьер-министр Андрис Кулбергс. По словам премьер-министра, в связи с ситуацией в Ормузском проливе и продолжением военного конфликта вызывает обеспокоенность рост цен на топливо, особенно на дизельное. Премьер пояснил, что на прошлой неделе Министерству климата и энергетики, Министерству экономики и Министерству финансов было поручено подготовить предложение по мерам, которые можно реализовать в Латвии для снижения цен на топливо. В понедельник коалиция рассмотрела несколько вариантов. В частности, обсуждалась возможность снизить акцизный налог до минимального уровня, допускаемого законодательством ЕС, отменить расходы, связанные с требованием о хранении топливных резервов, а также требования об использовании биотоплива. Параллельно правительство планирует обратиться к Европейской комиссии с просьбой разрешить при необходимости применять еще более низкую ставку акцизного налога. По словам Кулбергса, такая возможность необходима на случай, если цены на топливо продолжат расти. Премьер-министр также сообщил, что в пятницу 25 сентября в 8:30 планируется созвать оперативное совещание по вопросам энергетики. Глава правительства хочет, чтобы снижение цен на топливо вступило в силу уже 1 октября. Для этого предложения должны быть подготовлены к заседанию бюджетно-финансовой комиссии Сейма в среду. В настоящее время завершается подготовка информации от всех министерств, уточнил премьер. В рамках программы «Жилья с низкой арендной платой» завершены 8 проектов на 478 квартир. Реализация еще 7 проектов продолжается, сообщили в Министерстве экономики. В министерстве отметили, что доступность жилья является важной предпосылкой для способности региональных предприятий привлекать и удерживать рабочую силу. Полная реализация поддерживаемых государством программ строительства жилья с низкой арендной платой и ипотечного кредитования финансовые учреждения развития «Алтум» может обеспечить жильем более 8 тысяч человек. В рамках проектов, реализация которых продолжается, будут построены еще 664 квартиры. В целом в рамках программы появятся 1142 новые квартиры, в том числе в Видземе 344, в Земгале 420, в Курземе 318, в Рижском регионе 60. В ноябре омбудсмен Карина Палкова опубликует специальный доклад о системных проблемах в детских домах Латвии. Одним из приоритетов омбудсмена является защита прав детей, в особенности защита интересов малозащищенных детей в детских домах. Сотрудники бюро омбудсмена уже сейчас проводят скрупулезный мониторинг таких учреждений и продолжат это делать во всех регионах Латвии. В понедельник Палкова опубликовала в Facebook фотографии с полупустыми холодильниками в одном из детских домов. По ее словам, в этом учреждении на одежду для ребенка на все сезоны тратится менее 200 евро. Кроме того, сотрудники этого учреждения почти не говорят по-латышски, сообщила Палкова. Во вторник, 22 сентября, омбудсмен планирует встретиться с руководством самоуправления, на территории которого находится данное учреждение. Название конкретного детского дома, упомянутого в публикации, не раскрывается, однако отмечается, что опубликованные омбудсменом фотографии – лишь один из примеров несоответствий, констатированных специалистами бюро омбудсмена в ходе проекта.